0: дорогие мои, раз уж группа «Винтаж» нам так непрозрачно намекает на свой знак Водолея, мы вам скажем вот о чем, что сейчас у нас не Водолея, а скорее Лев властвует, а это значит, что эмоции порой захлестывают и бьют через край. Однако сегодня общий прогноз от астрологов такой. Звезды не советуют браться за слишком масштабные или новые дела. Есть риск потратить много времени и ничего не довести до конца. Лучше сфокусироваться на завершении того, что уже начато, на решении всяческих мелких, не слишком утомительных задач. Впрочем, для воскресенья прогноз вполне логичный. Я думаю, что мы с вами именно так и поступим. Тем более, что я здесь даже не собиралась работать, в общем, даже не начинала. Потому как с вами просто приятно проводить время. Огромное, просто гигантское спасибо каждому из вас за дивный стол заказов. Было весело, очень душевно. В том же режиме и продолжим. Раньше 8 утра вас не оставлю. Юлия Калинина, это я. Всем привет.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

вот так живешь и думаешь, что ты сам определяешь свою судьбу, сам распоряжаешься своими действиями, а потом бамс, попадается вот такой Робин Гуд иногда в девичьем обличье, а иногда в мужском, и попадает точно в сердечко. И ты начинаешь думать об объекте страсти нежной в режиме 24/7. И хорошо, если эти чувства взаимны. Вот тогда наступает время сначала созвонов, потом воздушных поцелуев. День воздушных поцелуев отмечаем сегодня, и это, друзья мои, повод парочку, а может быть тройку воздушных поцелуйчиков отправить самому дорогому. Оставайтесь на русском, слушайте любимую песню. Возможно, это Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Там, правда, не про любовь, а скорее про подруг, но тем не менее. Подругам и друзьям тоже можно воздушные поцелуи отправлять. Я, Юлия Калинина, сквозь время и расстояние каждому из вас отправила по одному из них. И поверьте, сделаю все возможное, чтобы хорошие песни, как воздушные поцелуи, летели каждому из вас.

0: Мне неоднократно приходилось слышать от моих друзей, что если хочешь, чтобы действительно отключилась голова и все твое существо было сосредоточено на музыке, здесь нужно что-нибудь потяжелее поставить, рок, например. Ну, а мы с вами, как люди, судя по всему, предпочитающие больше поп-музыку, относимся к товарищам, у которых есть высокая самооценка, они экстраверты, они достаточно общительны, трудоголики и ориентированы на то, чтобы получать от жизни максимум удовольствия. Ну что, это, по-моему, про нас с вами, да? По-моему, мы с вами неплохо проводим время здесь, на русском, если говорить про удовольствия музыкальные, в режиме 24/7 они здесь есть. Ну и в качестве вишенки на торте расскажу, что слушаем в ближайшее время. Андрей Губин появится совсем скоро. Потом горяченная новинка от очаровательной Марго и Айова с песней «Улыбайся». Это уж совсем в конце часа.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

интересно посмотреть, как эта история любви и совместного творчества будет нам видеться год спустя. Вообще, на самом деле, ходило множество слухов по поводу того, что между Анной Асти, Димой и Биланом есть роман. Кстати, сами артисты эти слухи спровоцировали, потому как за несколько дней до официального релиза, примерно 18 апреля, они опубликовали в соцсетях совместный тизер, и фотографии там были, ну, я вам скажу, достаточно было на них взглянуть, чтобы понять, что между Димой и Анной есть подлинная страсть. Вот только мы с вами не рассмотрели, что страсть это имеет отношение только к музыке, только к творчеству, а все остальное врозь. Уж не знаю, к добру или к худу, но это так. Доброго утра теперь уже и тем, кто живет по московскому времени, и пусть страсть к музыке в вашей жизни присутствует неизменно. И здесь, на русском, находят свое полное удовлетворение. Группа «Тестостерон» сейчас, потом Ираклий, Ирина Дубцова с «Горячей вещицей», «Память», а потом группа «Добро». Всем доброго утра еще раз.

Ох, дорогие мои, вспоминаю, как 6 лет назад впервые услышала эту музыкальную композицию, и для меня это стало настоящим, хорошим, таким правильным шоком, потому как давненько не слышала ничего такого свежего, такого действительно юного и невероятно рок-н-ролльного, как это ни странно. Дуэт «Добро» только что украсил собой наш эфир, и да, не могу не заметить, что и сегодня видео к этой песне смотрится до нельзя актуально. А ведь когда-то, когда только вышло официальное видео, 150 миллионов просмотров. Вот сразу, сходу. Ну а сейчас какова эта цифра, даже боюсь представить. Я надеюсь, что все ваши начинания завтрашние, понедельничные, будут буквально обречены на успех. Ну а сегодня вы будете заниматься накоплением сил и положительных эмоций для того, чтобы этот успех свершился. Мы здесь, на русском, как всегда, обеспечим соответствующее музыкальное сопровождение к вашему по-настоящему хорошему выходному дню. Валерия совсем скоро, потом Владимир Пресняков, далее Кристина Арбакайте и Авраам Руссо.

0: казалось бы, совершенно непонятно, что делать, когда очень хочется отправиться в какое-нибудь милое курортное местечко на берегу Средиземного моря, а на самом деле за окнами лишь Москва, и уже воскресенье идет полным ходом, и завтра с утра пораньше снова на работу, плюс еще синоптики наобещали нам такой мерзкой погоды, что просто уже хочется заранее куда-то отправиться в отпуск на каникулы, причем прямо сейчас. И даже не важно, если вы вернулись только что. Что делать, спросите вы? Я вам отвечу. Включать русское погромче и заряжаться позитивом от нас, скромных дружников пульта и микрофона. Я, Юлия Калинина, буду вашей батарейкой, которая будет вас, может быть, согревать, а может быть, заряжать до 8 утра. В ближайшее время руки вверх фабрика Александра Панайотов и очаровательная Алиса, бумажный змей.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Если хочется зевать...
4: Утром выходные.
5: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
6: С 9 до 11 вас ждут
7: крутые новости,
6: крутые игры,
7: крутая музыка.
6: И все это...
7: Все это...
5: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Во-первых, дорогие мои, не просто удерживать первую позицию, особенно в том случае, если конкурентов вокруг много. Но я думаю, что вы с поставленной задачей справитесь так же легко, как ваша любимая радиостанция, которая удерживается на первых строчках всевозможных рейтингов уже 32-й год подряд. А вообще это здорово, конечно, когда все, что нравится, бамс и снято с паузы и закольцовано, как любимая песня в плеере. Ну а если у вас таких треков не пара-тройка, а пара-тройка сотен. Это верный признак того, что вы постоянно живете в компании любимого русского. Ну, например, неравнодушны вы к творчеству группы Филатов и Кэрос или диджея Грува. И бамс, эта песня в нашем эфире. Потом Дмитрий Колдун, затем Юлиан Караулова. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте.

делать, если волею судеб вы где-то далеко находитесь и нет у вас возможности ресницами любоваться, за руку держать объект вашей страсти? Тогда, друзья мои, самое время приобщиться к празднику, который днем нынешним отмечается. Это день воздушных поцелуев. Ведь чем они хороши? Их можно даже за тысячи километров отправлять и даже видеосвязь для этого использовать. И я уверена, что объект вашей страсти нежный все равно почувствует, насколько вы сильно-сильно влюблены. В общем, передавайте ваши воздушные поцелуи, ну а мы здесь на русском будем передавать ритмы любимые. Чили уже совсем скоро, потом Роман Архипов, Нюша и Дим Билан. Слушайте, наслаждайтесь, все самое музыкальное, самое воскресное, легкое и летнее для каждого из вас здесь на русском. Я, Юлия Калинина, продолжаю боевое дежурство нести и буду с вами до 8 утра по Москве. Хочется каждому из вас пожелать максимально классного дня.

Во-первых, друзья мои, по поводу девушек могу вам сказать, давно известно, что наша страна – это страна с женским лицом. Вот у нас здесь на русском тоже по коридорам уже вовсю девушки бегают, сотрудницы наши суетятся. Анечка Вольская сейчас мимо меня пробежала, как всегда, бодра и весела, в хорошем настроении. В 7 утра будет новости нам с вами читать, и это очень, по-моему, здорово. Ну, а я, Юлия Калинина, также мою исключительно девичью компанию готова вам предложить до 8 утра по Москве. Если всю эту ночь работаете, то позвольте пожать вашу руку. Я уверена, что вы молодец. Ну, а завтра в понедельник, кто знает, может быть, у вас выходной или отпуск, или каникулы. Впрочем, независимо от того, праздничный у вас день намечается или будний, знайте, что мы с вами будем вместе, и все как всегда будет хорошо. Юлия Савичева и Джиган прямо сейчас. Доброго утра, классного воскресного дня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
2: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
3: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

На самом деле было бы здорово, если бы у каждого из нас с вами внутри была такая солнечная батарея локального значения, потому как солнце у нас на небе бывает далеко не всегда, а так поднакопил энергии, потом расходуй себе. Тем более, что погоды мерзкие, начнутся уже совсем скоро. И извините, что говорю вам об этом, но вы все равно узнаете. Впрочем, как всегда, могу заметить, что независимо от погоды за окном, мы здесь на русском будем дарить вам абсолютное музыкальное счастье. Максим, Стас, Пьеха, Иванушки Интернешнл, Артик, Асти, вот кто будут составлять нам с вами компанию в ближайшее время. Напомню, что мы сегодня отмечаем День воздушных поцелуев. Ну и еще сегодня День строителя. Так что тому, кто строит счастье свое собственное, тоже поздравления адресуем. Пусть семейное благополучие, радость и душевный комфорт не оставляют вас.

0: деньги ровно настолько, насколько экономия должна быть экономной, гармония должна быть гармоничной. А то знаете, как это бывает, мама пытается достичь дзена, занимаясь йогой где-то дома, а вся семья ей активно в этом помогает, при том, что мама о помощи не просила. Причем помогает ей супруг, сын и, естественно, две кошки. И тут уже никакого намасте, поверьте. В общем, я надеюсь, у каждого из нас с вами найдется возможность сегодня посвятить самому себе ровно столько времени, сколько необходимо. И если для этого нужно личное пространство, то пусть оно у вас обнаружится. При том, что близкие, родные, они же любимые, пусть они будут рядом. Но все-таки несколько свободных метров и несколько свободных минут пусть будут у вас. Мод прямо сейчас, Жасмин, Ёлка и Митя Фомин впереди. Всем хорошего воскресенья. Оставайтесь.
1: Как намек на нас два, ужин правильный.

0: огня на самом деле хватает. Я вот сейчас пробежалась по соцсетям, посмотрела, что делает группа «Серебро», так сказать, в перерывах между выступлениями. И да, девчонки определенно не скучают. Достаточно посмотреть любое их видео, чтобы понять, огонь – это огонь. Вы молодцы, я вам желаю дальнейших творческих успехов и всегда оставайтесь такими же подвижными, динамичными. Я думаю, что нам с вами есть чему поучиться. Каждому из нас с вами хочется пожелать, чтобы день нынешний был настолько зажигательным, насколько вам хочется. И чтобы песни любимые звучали, и чтобы компания была самая приятная. В общем, воскресенье. Отдыхаем, набираемся сил для того, чтобы последующую рабочую пятидневку не только провести в компании любимого русского радио, но и сделать что-то такое, чтобы в следующие выходные можно было вспомнить и сказать: кто молодец, я молодец.
1: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте: Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
2: Каждое воскресенье слушайте «Дембельский альбом» с Аней.

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Всегда полезно опоздать туда, где тебя поджидают. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: на русском.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. В список вошли, в частности, издания по истории регионов, воссоединившихся с Россией, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Среди новинок – учебники «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия». И к другим темам. С 1 сентября фельдшеры в отсутствии врача-психиатра-нарколога смогут оказывать первичную доврачебную помощь по профилю. Мера призвана повысить доступность специализированной помощи в небольших населенных пунктах. В ряде городов и поселений отсутствуют врачи-специалисты, а у областных профильных медиков зачастую нет возможности лично проводить осмотр и назначать лечение. В Госдуме предложили раскрывать данные о запчастях при ремонте по ОСАГО. Страховщики инициативу не поддержали. Сейчас после ремонта автомобиля по ОСАГО владелец получает акт приема передачи, но страховщик не обязан сообщать, какие именно запчасти установили. Новые требования могут привести к удорожанию ремонта, считают эксперты. Авторы инициативы считают, что мера поможет владельцам защищать свои права, если услуга выполнена некачественно. Аналитики назвали самые популярные подработки россиян. Жители страны все чаще идут подрабатывать садовниками. Интерес к такой работе вырос за год сразу на 60%. В среднем за смену садовникам платят 3 500 рублей. На втором месте торговые представители. Средняя оплата за смену 6 500. Третье место у складских работников. Спрос на такую подработку вырос на треть. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, не знаю, для чего изначально была задумана всемирная паутина, но то, что в ней можно обнаружить всегда что-нибудь жизнеутверждающее, так сказать, намекающее прозрачно, что тебе стоит сделать в ближайшее время, дабы почувствовать себя прекрасно. Вот это точно. Итак, нашла вот такой совет. Все иллюзорно в этом мире, любовь и смерть, добро и зло. К примеру, я была несчастна 16 сырников назад. Если кто-то из вас сейчас завтракает, то почему бы не воспользоваться вот этим мудрым советом и не попробовать поднять себе настроение с помощью 16 поджаристых сырников. Ну а если вы предпочитаете деликатес музыкальный, абсолютно точно попали по адресу. Мы уже все приготовили. Влад Соколовский, город 312 и Владимир Пресняков на русском. Всем доброго утра.

самом деле исходные данные могут быть какими угодно, ведь самое главное, что украшает вас, друзья мои, это улыбка. Некая внутренняя составляющая, обаяние, может быть, а может быть, интеллект. Называйте это как угодно, но вот иногда смотришь на фото и думаешь, ну, вполне себе обычный человек, а стоит поговорить, как мгновенно в этого персонажа влюбляешься. Ничуть не сомневаюсь, что рядом с вами тоже такие люди есть, и даром, что я в вашей жизни присутствую только как голос в радиоприемнике, знайте, что я со всей сердечной теплотой к каждому из вас обращаюсь и каждому из вас искренне желаю по-настоящему хорошего воскресного дня. Пусть все получается, пусть рядом сияют улыбки и пусть не переставая звучат любимые песни на русском.

когда что-то ищешь во тьме, главное постараться уберечь свои драгоценные ноги от всевозможных тумбочек и ножек дивана, которые, как по заказу, тут же начинают нападать на нижние конечности. Друзья мои, надеюсь, ваше драгоценное здоровье в полном порядке, равно как и чувство юмора. Если оно сегодня просто бьет через край, то шутите, не сдерживайте себя. И помните, что шутки ваши можно оставить на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, а авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно, и пусть вам будет весело и непринужденно сегодня и всегда.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.

0: через Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: ОГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Знакомые говорят, не поленитесь, съездите на Мальдивы. Действительно, от Мальдив меня отделяет только лень. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: чем сила, брат? А сила, оказывается, в кофе, конечно, потому как все трудящиеся ночью без этого магического напитка наверняка обойтись не могут. Хотя особо продвинутые товарищи используют зеленый чай и говорят, что гораздо лучше, но... Я не люблю, если честно. Друзья мои, если у вас кофе утренний, а не ночной, то позвольте пожелать вам приятного кофепития, вкусного завтрака, настроения самого что ни на есть прекрасного. Уже совсем скоро мое место в эфире займет Анна Семенович. У нас дембельский альбом на подходе. Ну а там дальше в крутую по-русски. Андрей Макеев, Миша Набоков не дадут вам скучать и помогут проснуться, если вы этого пока не сделали. Ну а я, Юлия Калинина, прощаюсь с вами до завтра, до понедельника. За минувшую ночь всех благодарю. Было здорово. Пока.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио.

0: радио.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Москве и Подмосковье с 15 августа запретят майнинг. Добыча криптовалюты, по данным властей, действует слишком много энергии. Требует слишком много энергии, но не приносит результатов для экономики. Аналогичный запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. По данным энергетиков, мощность оборудования для майнинга в России достигла 1 гигаватта. И к другим темам. Черногория не уточнила новые правила въезда для россиян после 31 октября. Об этом сообщил директор 2-го Европейского департамента МИДа нашей страны. При любых изменениях необходимо соблюдать юридические процедуры, прописанные в действующем двустороннем соглашении о взаимных поездках граждан, отметил дипломат. Российские спортсмены завоевали 20 золотых и 7 серебряных медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Турнир проходил с 4 по 8 августа в воде ледника Перитом-Арена. Наши спортсмены выступали на турнире под национальным флагом. Ранее россиянин Егор Громадский выиграл чемпионат Европы по современному пятиборью в Стамбуле. На предстоящей неделе жара в Москве отступит. Со вторника пойдет снижение температуры и вернутся осадки. Уже в среду скажется влияние холодного фронта. Столбики термометров опустятся примерно на 4 градуса, до плюс 18-23. В четверг и пятницу ночью температура составит от плюс 7 до плюс 12, а днем лишь от 16 до 21. Однако такое похолодание будет краткосрочным, так как в следующем выходным в Москву вернется умеренное тепло. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие. Лето кипит, море зовет. Огороды призывно машут петрушкой, кабачками, помидорами и всем, что уже созрело. Август пролетит, оглянуться не успеем, так что ловим каждую солнечную минутку. Сегодня 9 августа, день воинской славы России. Победа у мыса Гангут. В 1714 году в этой битве российский флот сражался со шведским. И это первая в истории России морская победа русского флота. На будущей неделе в среду, 12 августа, у нас отмечается День военно-воздушных сил. А военно-воздушные силы России – это воздушный щит нашей страны. Интересно, что в каждое третье воскресенье августа у нас в стране отмечают еще День всего воздушного флота России. Раньше он назывался День авиации, в этом году это будет 16 августа, через неделю. А вот День ВВС – это праздник исключительно военных летчиков. И поздравлять их нужно именно 12 августа. Надеюсь, вы не запутались и все поняли. Я старалась вам объяснить, что это два разных праздника. Ну, я очень-преочень жду ваших летних приветов. Лету осталось нас баловать совсем чуть-чуть, так что поддержим его своими солнечными словами. Напоминаю, что на странице Русского радио ВКонтакте во время эфира проявится моя очень симпатичная фотография. Скорее ее ищите, пишите сообщения, признавайтесь друг другу в любви, радуйте наших ребят, которые служат в армии. Также не забывайте заходить на страничку Дембельского альбома, тоже ВКонтакте. Пишите все ваши мысли, я обязательно их буду читать. Целую, люблю, ставлю вам вашу любимую музыку на русском радио, и скоро мы снова с вами услышимся.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Вызываемый абонент еще не придумал отмазку. Пожалуйста, перезвоните позже.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Русское радио.

0: дорогие мои прекрасные, ну что я вам всегда говорила, что любовь спасет мир. И как я всегда восхищаюсь девушками, которые ждут своих ребят из армии верно, трепетно, с любовью в сердце. Ребята, вы должны таких девушек очень-очень ценить. И с одной такой девушкой мы сейчас поговорим в прямом эфире Русского радио. Дарья, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Дарья, ну расскажите, где ваш любимый? Когда ушел в армию? Когда вернется?
1: Ушел 7 июля. В воздушно-космических силах служит.
0: Так, а как зовут его?
1: Данил.
0: А фамилия у него есть?
1: Бойко.
0: Данил Бойко. Воздушно-космические войска. Как вам повезло. А вы давно уже встречаетесь с ним?
1: Да, давно.
0: Давно. Ну, я надеюсь, что Данил придет с каким-то важным решением. Может быть, даже с кольцом.
1: Возможно.
0: Ну, вы бы хотели?
1: Конечно.
0: Данил, если ты меня сейчас слышишь, имей в виду, какая у тебя замечательная девушка. Дарья, ну тогда говорите ему слова любви, и как вы его ждете?
1: Хорошо. Передаю привет своему любимому парню Данилу, у которого служба только началась в воздушно-космических силах. Дорогой мой, у тебя все получится. Ты даже не заметишь, как пролетит время, и ты вернешься домой. Безумно скучаю по тебе, крепко обнимаю и люблю тебя.
0: Прекрасно, Дарья, прекрасно. Он скоро вернется, год пролетит, не успеете оглянуться. А вы в каком городе сами живете?
1: Красноярск.
0: Красноярск. А он где служит?
1: Ачинск.
0: Поедете к нему?
1: Конечно.
0: Супер. Ну что ж, я вам желаю как можно скорее встретиться. Счастья, здоровья вам, любви, ребята, и всего самого-самого лучшего. Вы большая молодец, Дарья. Ну и вам полагается подарок от меня лично. Футболка и кружка с моим изображением на память о том, что мы сегодня вот так вот, можно сказать, на всю страну призвали вашего Данила к ответственности, чтобы он вернулся с кольцом и предложением руки и сердца. Так, легенький намек ему. На всю страну. Дарья, хорошего вам дня. Данил, хорошей вам службы. И будьте счастливы, ребят.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Мои дорогие, всем еще раз доброе утро. Я безумно счастлива, что кто-то предпочитает проводить воскресное утро со мной на волнах Русского радио. Для меня это большая честь. Я вижу, что много людей любят эту программу. У нас есть постоянные слушатели, кто постоянно пишет сообщения, стихи. И это такая честь для меня и для Русского радио, для всей нашей команды. В общем, не буду долго болтать, а начну читать ваши сообщения. Большой привет всем, кто служил в войсковой части 25-642. Город Асбест. Передает его Сергей Панкратов из Череповца. А вот Георгий Лобов из Хабаровска шлет привет всем, кто служил в войсковой части 47-062. 2010-2011 года службы. Также бывшим сослуживцам передает привет Вадим Рощин из Тамбова. Привет в войсковую часть 40-407, город Ейск, Краснодарского края. А летит привет в космодром Плесецк, войсковая часть 65-276 от Германа Логинова из Ижевска. А Юрий Чемаков из Белебея шлет привет в Екатеринбург, где служит его друг Растихин Вячеслав. Осталось полгода службы. Удачи тебе и помни, что дембель неизбежен. Это правда. А вот Людмила Морозова из Ставропольского края нам написала. Передаю привет моему любимому солдату Иванникову Стасу, который служит в Ярославле. Очень соскучилась, очень люблю и горжусь тобой. Ты моя опора, моя защита, мой настоящий мужчина. Ребята, которые сейчас служат, помните и верьте, вас очень любят и ждут дома ваши близкие. Всегда мысленно с вами, очень по вам скучают и переживают. И знаете, что дембель неизбежен, год пролетит очень быстро, и вы скоро вернетесь домой.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Мои дорогие, мои любимые, снова с вами я на волнах Русского радио. В своих любимых наушниках, у микрофона, с чашечкой кофе. Приятно провожу свое воскресное утро вместе с вами, потому что я вас очень сильно люблю. И с большим удовольствием всегда читаю ваши сообщения. Их так много, они такие теплые, от них прям веет вот добротой, радостью и любовью. Ну что, поехали? Привет, Русское радио. Хочу передать привет своему любимому солдату Никите Рощину. Это нам пишет Нина Кудрявцева из Тольятти. Через 3 месяца у него дембель. Ура, ура! Очень жду и люблю. Ой, как приятно. Привет, летит также войсковую часть 53-182 Мурманска. Передает его Василий Вахрушев из Екатеринбурга. А вот Елена Зорина из Томска шлет привет своему сыну Сергею Зорину. Через 50 дней он будет дома. Ждем его, любим и очень скучаем. Чаем. Ох, как прекрасно, что ваш сын уже так скоро возвращается. Летит привет от Виктора Дерюгина из Ленинградской области. Всем, кто служил в войсковой части 25-522 авторота ДМБ-2005 «Весна». А Иван Мартыненко из Хабаровска передает привет в войсковую часть 65-384. А Юрий Шикин из Таганрога шлет привет всем, кто служит, особенно морякам. Желаю всем мирного неба, спокойной службы. Пусть все корабли обязательно возвращаются в свою родную гавань, где их любят и ждут. Ну что, мои прекрасные, мои волшебные, как всегда напоминаю тем, кто потерял своих бывших сослуживцев, их можно найти через нашу программу. Сообщайте, кто вы, кого вы ищете, и оставляйте нам свои координаты. Я обязательно прочитаю ваши сообщения и надеюсь, что ваши потеряшки обязательно найдутся. Ну а чтобы настроение было всегда прекрасным, я вас оставляю с любимой музыкой на русском.
1: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону. 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
12: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Мои прекрасные, мои волшебные, этот час, как всегда, пролетает очень быстро, мне безумно жаль. Но что делать, как говорится, жизнь вообще скоротечна, поэтому наслаждаемся и радуемся мгновением. Еще пару сообщений ваших обязательно я напоследок прочитаю. Привет всем, кто служил или служит, или кто отдает свой долг родине и передает его. Алена Широкова из Керчи. Мы вами гордимся. А вот Любовь Капустина из Волхова, Зоя Тутынина из Пермского края, Татьяна Сыпура из Шушенского, Нина Ивановна из Кирово-Чепецка передают привет всем, кто служит России. Скорее вам вернуться домой к родным и близким. Огромный привет самой красивой ведущей русского радио Ане Семенович. Счастья, любви, доброты, радости и хороших друзей. И это наш Николай Узун. Ну что, Николай, спасибо вам огромное за вашу верность столько лет и только с нами. И это прекрасно. Мои дорогие, мои любимые, хочу вам сообщить, что наша программа до сентября уходит в отпуск. Нам тоже нужно немножко отдохнуть, но мы будем очень по вам скучать. Вы продолжайте писать ваши сообщения на страничке Дембельского альбома ВКонтакте. Я, когда вернусь из отпуска, я их все прочитаю, и обязательно все вы услышите свои приветы. Поэтому не скупитесь на теплые слова и пишите их как можно больше. Всем, кто сейчас в отпуске, я желаю классного отдыха. Всем, кто только собирается, я желаю тоже прекрасного отдыха. И нам в том числе. Люблю вас, обожаю. До скорой встречи в сентябре. Ваша Аня Семенович и Дембельский альбом на русском радио.
0: Роднее ближе станет дом, когда есть Дембельский альбом.
1: Новая песня на русском.
3: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
2: А мы здесь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон, об этом сообщил министр иностранных дел Турции. Военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок, подчеркнул Хакан Фидан. Власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море из-за участившихся атак. И к другим темам. Власти займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Кабмин на неделе утвердил состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. Штаб также займется правилами работы торговых площадок. В стране могут ввести обязательное уведомление водителя об эвакуации автомобиля через госуслуги за 15 минут до отправки на штрафстоянку. Законопроект внесли в Нижнюю палату парламента. По мнению разработчиков, такая мера позволит водителю оперативно устранить нарушение и избежать эвакуации, если есть возможность. Кроме того, уведомления через госуслуги сделают процедуру более удобной. Россиян в 2027 году могут ожидать 7 сокращенных рабочих недель. Трехдневные рабочие недели запланированы на 24-26 февраля и с 1 по 3 ноября. Четырехдневные ожидаются с 9 по 12 марта, а также в мае, июне и декабре. Соответствующий производственный календарь представлен в проекте Минтруда, но окончательно не утвержден. У меня все к этой минуте. Ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в день воздушных поцелуев вам прилетит сразу в обе щечки, потому что вместе с вами Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Доброе утро! Не будем тратить все поцелуи прямо сейчас.
2: Но я один... всю страну поцеловал.
3: Да, ничего себе.
2: Ты слышал, как смачно было?
3: Но страна-то у нас какая огромная. Тут и поцелуй должен быть, знаешь,
2: тут
3: такой...
2: Тут и губяки должны быть. Нормально.
3: Ну ты поцеловал, а Лену Журавлеву накормят. У нас рубрика «Лена жарит» будет обязательно.
2: После такого надо поесть.
3: После такого поцелуя и поспать можно.
2: Не грех.
3: И поесть. Лену Журавлеву ждем. Много крутых песен будет. Гранд Кутили по полной организуем.
2: Так.
3: Я вам расскажу, знаете что?
2: Что?
3: Если у вас, например, нет никаких рекордов в жизни вашей.
2: Ну, например, нет.
3: Никаких, вы не можете ничем похвалиться. Если у вас в доме есть швабра, у вас еще все впереди. Вы еще можете поставить рекорд чего-нибудь. А чего конкретно через две песни
2: То
3: скажу.
2: Есть с помощью этого мы можем еще...
3: Можем.
2: Еще порох.
3: Я с помощью этого песни ставлю в эфире русского радио. Поэтому, а может быть, вы узнаете что-то другое.
2: Можно еще с помощью этого... Ну ладно.
3: Можно с помощью этого тебя из студии погнать, если ты не начнешь работать, Миша.
2: Я уже начинаю. Традиционная зарядочка прямо сейчас. Группа «Добро» сейчас исполнит гимн всех метателей ядра и копья, который называется «Дальше больше».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Итак, в Америке прошла эстафета со швабрами.
2: Где как не там.
1: Другие спортивные снаряды, видимо, закончились.
2: Они заняты.
1: Часть ежегодных соревнований горничных.
2: Так.
1: Среди других дисциплин: заправка кровати на скорость.
2: Так.
1: Гонки с пылесосами, уборка номера и складывание полотенец.
2: Угу.
1: При этом эти соревнования комментирует профессиональный комментатор. Ну, действительно, мне кажется, реально были заняты другие спортивные снаряды. То есть кегли, чем обычно, клюшки и все остальное. Все
2: было... Кегли? Это интересный снаряд.
1: Ну, хорошо, какие есть спортивные снаряды?
2: Гири, там, не знаю.
1: Гири, блины, которые тягают.
2: Гантели, там,
1: клюшки. Все было занято, понимаешь? И в итоге все разобрали, все в ход. Даже я скажу так, это же Америка, все продали. Осталось только, приходят спортсмены и говорят, а что есть?
2: Да.
1: Ну, есть пылесос.
2: Ребята, сегодня, да, работаем вот с мебелью.
1: С пылесосом, что есть. На коньки и вперед.
2: Кстати, это эстафета со швабрами, я подумал, что это не горничная, а топ-модели.
1: Кстати, можно про это тоже в следующий раз подумать.
2: Или вешалки. Вешалки и швабры.
1: Очень забавно, да. И это, кстати,
2: Ну, в хорошем смысле, мы же не...
1: Естественно, в каком еще смысле мы можем разговаривать? Поэтому, если вдруг у вас есть какая-то спортивная мотивация сделать что-то хорошее, но не знаете как, вот, пожалуйста, вам гонки с пылесосами, уборка номера, швабру себе найдите, в конце концов. И, может быть, даже...
2: В любом стиле можно.
1: Нет, и швабру найдите, и, может быть, даже эстафета никакая больше не понадобится.
0: Крутую по-русски! Реклама на русском.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
4: Говорят, для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга.
5: А когда их открывать-то, а?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: нас воскресное утро проходит, не повесит слово, по знакам Дня строителя. Мы сегодня поздравляем всех, кто имеет дело к такому, имеет профессиональный, вернее, опыт в таком нелегком деле. Да. И спасибо большое всем тем, кто действительно старается и делает наши дома уютнее, безопаснее и
1: комфортнее.
0: Да. Действительно, это очень тяжело и очень сложно.
1: И отдельно я хочу поблагодарить тех, кто конкретно вот в моем доме делал трубы. И еще, мало того, что их сделали прекрасно, еще их забетонировали потом чудесно, чтобы, если что, ты до них ни в коем случае не добрался.
0: Если
1: это прям... Это профессионально, это очень круто. Это
0: если
1: классно.
0: Что в твоей жизни случилось?
1: Если что, как раз случилось буквально недавно, когда я был в отпуске, и все две недели, собственно, я сначала долбил
0: стену,
1: бетон, а потом пытался что-то сделать с трубами.
0: Ну, соседи тебе были благодарны.
1: С одной стороны, кричали соседи, с другой дом управления, а посредине на меня лилась вода. Вот так.
0: Но потом воду...
1: Прям в лицо.
0: Потом воду отключили.
1: Да.
0: И соседи были без воды.
1: Они еще стали довольнее. То есть мало того, что их залили...
0: Две недели были без воды.
1: Ну, неделю были, да.
0: Ну, какая красота вообще.
1: Слушай, ну это вообще ерунда.
0: Тебе все благодарны после этого.
1: С другой стороны, я потом сказал, что, а что, ну, это... Считайте это... Отключение воды еще одно.
0: Еще одно, да. Потому
1: еще
0: что
1: одно.
0: Так-то раз бывает плановое, а тут два отключения воды.
1: А тут двуплановое получилось. Это все.
0: Ну, слушай, ну отпуск просто тебе шикарный.
1: Я всем рекомендую, друзья, всем.
0: То есть вот поехать в отпуск на море, отдыхать... Это полная ерунда. А вот именно провести отпуск в ремонте, долбить стены. Что еще там
1: провести
0: делать?
1: Провести отпуск просто в уборной?
0: Да, вот это!
1: Правильно! Это выбор Миши Набокова.
0: Миши Набокова, да, мы...
1: Это было круто, друзья. Всем советую.
0: У нас сегодня тема ваш незабываемый ремонт. У нас сегодня такая тема. Рассказывайте, когда вы потратили все свои силы и нервы на то, чтобы восстановить
1: справедливость в этом мире.
0: И целостность.
1: Да?
0: Целостность вашего дома. Что для этого пришлось сделать?
1: Может, даже не дома, может быть, машины, может быть, чего угодно.
0: Кстати, да, отношений. Отношения.
1: Это особо ремонт.
0: Да, это очень тяжело. Ну, с психологами, может, работали. Начнем с дома, а там дальше посмотрим, как пойдет. У нас такое непредсказуемое шоу, тем самым.
1: Там может уйти куда угодно все. Как вода.
0: Главное потом найти выход. Но мы найдем.
1: Главное протереть потом после нас.
0: Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте, в канале в Максе. Где, Миша?
1: А здесь я подготовился. В комментариях под постом с темы дня.
2: Крутую!

0: утро в крутую по-русски.
1: Ну, этим утром мы разрешаем вам не только смеяться над собой, но и...
2: играться с нами. Хотел сказать, с собой.
1: Позвоните, мы посмеемся и поиграем. И крутую авторамку с логотипом русского радио вам подарим.
2: Возможно.
1: Просто безграничное удовольствие нас ждет в игре «Накрутили по полной». Вот буквально через песню. Звоните 8495
2: 995 105.7.
1: Мы вас ждем.

0: Давайте разбираться.
1: А у нас город Тула на связи. Позвонила нам Ирина. Мы ее приветствуем. Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, давайте согревать друг друга не только улыбками, но и победами в эфире Русского радио. У нас крутая авторамка с логотипом Русского радио для вас приготовлена. Если все получится, подарим. Будет хорошо.
2: Как вы настроены, Ирина? На победу или...
3: Позитивненько.
1: Ну, позитивненько, это уже нормально.
2: Ну, это уже, да, уже выше среднего.
1: Да, уже нормально.
2: Скажем так.
1: Будем дальше накручивать градус. У нас есть...
2: В конце Ирина вообще будет.
1: Разорвет просто.
2: Вот такой звук будет.
1: У нас три факта, один из них правда. Нужно определить, где из этого что. Если определить, все будет хорошо. Готовы? Погнали!
2: Погнали!
1: Уберите Орфея, пожалуйста, из эфира и верните Михаила Набокова.
2: Все, вернулся. Итак, что в День строителя? Какие факты мы накрутили? Конечно
1: Давай.
2: Же, про ремонт. И факты будут, они могут приклеиться. Так что, Ирина, аккуратно, если что, потом мокрой тряпочкой их уберете. Хорошо? Все. Итак, факт номер один. Существуют обои, которые умеют залечивать небольшие царапины сами. Факт номер два. Строительный уровень с пузырьком придумали случайно. Он был частью старинного самовара. И факт номер три. Пузырчатую пленку изначально использовали под обои вместо шумоизоляции.
1: Мне нравится, что у нас сегодня факты про пузыри.
2: Все практически.
1: Куда же стройка без пузырей?
2: Конечно. Из чего все сделано у нас?
1: Ладно.
2: Да. Ирина, как давно был ремонт, строительство какое-то?
3: Лет 7 назад точно было.
1: Сколько лет назад?
3: 7
2: лет. Значит, вы помните это как вчера.
1: Конечно. Ремонт такое дело, знаешь, его не забываешь.
2: Он продолжается.
1: Вообще,
2: он всегда, он не заканчивается.
1: Ты просто откладываешь его периодически.
2: Да, он продолжается.
1: Ты так говоришь, так, ну пока хватит. Да. Пока.
2: Да. На сегодня. На эти 7 лет хорош. А дальше посмотрим.
1: Но потолок я бы переделал.
2: Но еще добавим немножко пузырьков.
1: Да. Пузыри.
2: Пузыри, да.
1: Ирина, первый, второй или третий факт.
2: Просто цифру назовите нам, и все. 1, 2 или 3.
3: Давайте попробуем двоечку.
1: Двоечку. Что?
2: Да?
1: Строительный
2: пузырьки
1: уровень
2: вот эти, да?
1: С пузырем.
2: Старинный самовар, да?
1: Придумали случайно. Он был частью старинного самовара.
2: А где в самоваре эти пузырьки? Они внутри, да, в чае были? В кипятке, как вы думаете?

0: Ильича, они помогли Ирине победить в нашей игре!
1: Крутую авторамку с логотипом Русского радио. Да, мы вас поздравляем. Некоторые, действительно, некоторые современные виниловые покрытия действительно способны скрывать мелкие царапины благодаря эластичному верхнему слою. После небольшого времени или легкого нагрева повреждение становится почти незаметным.
0: Обалдеть. То есть это обои... Регенерация обоев.
1: Да, Ирина, мы вас поздравляем. Все шикарно.
0: И значит... теперь Ирина тоже обладает регенерацией. Ирина, мы поздравляем вас.
1: Учитывая, что у нее есть крутая авторамка с логотипом Русского радио. И еще и песня такая.
0: Еще и годовалый ребенок там. Ну, мне кажется, это просто идеально.
1: Еще и песня такая, которая восстанавливает практически все силы после такой игры.
0: Обратите внимание на обои.
1: Давайте мы послушаем.
0: Давайте.
2: Накрутили по полной. На Русском радио.

0: Новая песня на русском. Улетай, улетай,
1: улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую. По-русски.
1: Как не пытался согнать нас Александр Панайотов, мы по-прежнему здесь.
2: Да, мы сегодня говорим про ваш самый незабываемый ремонт. Пишите нам, пожалуйста, свои истории в наших аккаунтах. Можете зайти в Макси, оставить сообщение либо во ВКонтакте, есть и там наши прекрасные отремонтированные лица, отштукатуренные. И вот под ними, пожалуйста, пишите свои сообщения. Любовь сообщает. Наши незабываемые ремонты были в детстве. Мама везла обои в трехкомнатную квартиру из Москвы. Зато ни у кого таких не было,
1: конечно.
2: Потому что она с этим, знаешь, как Кремлевская стена.
1: Там
2: вот
1: просто Кремль был настоящий.
2: Кремлевская
1: стена. И Красная площадь, Кремль, там все было.
2: И звезды. К нам ходили как в музей смотреть. Ну, естественно, да. Причем какой музей, наверное, Пушкинский, наверное, скорее всего.
1: Там и Ленин был.
2: Папа, видя эти рулоны, всегда театрально хватался за сердце. Почему? Потому что метро театральное, там как раз.
1: Там все
2: театральное.
1: Поблизости.
2: Да, опять ремонт. Хотя не понимаю, почему это так беспокоило. Значит, папа работал сутками, летом, зимой, двое суток был на роль.
1: Там и караульные стояли, поэтому папа волновался.
2: Лирика, это мы опустим. Пока мы в школе, мама снимала старые обои, потом мы трое детей ей помогали во всем поддержать, подровнять. На мне младшей была ответственность развлечения. Так успевали все оклеить.
1: Ну какие развлечения? Там туристы были, их нужно было развлекать, показывать, да?
2: Ну, конечно. Конечно, если ты покупаешь такие обои, клеишь эти обои, у тебя комната, ты поклеил, да, комнату, как Красная площадь.
1: Это центр Москвы у тебя,
2: все,
1: да, в комнате.
2: Все как вот в натуральную.
1: Да.
2: Вот, и, пожалуйста, тебе и тут Покровский собор стоит, и Кремлевские ворота.
1: И караульные стоят, и китайские туристы там.
2: Поэтому как поклеили, все сделали.
0: На русском радио. С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
5: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
5: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на ней летает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
6: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с Офис Мак.
9: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
11: Категория 6+. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Представляем вам Лену Журавлеву.
3: Невероятная.
1: А что, кто-то меня еще не слышал, что ли?
3: Нет.
1: А может быть, кто-то меня еще не видел?
3: Слушай, ну я думаю, даже если тебя кто-то не слышал, не видел, тебя представляют точно.
2: Они не знают, что они представляют именно тебя.
3: Да, это вот познакомьтесь, вы представляете Лену именно.
1: Да вы заболтали всех уже просто.
2: Ну, тогда ты начинай.
1: Да, хорошо. Вот мы очень часто в нашей программе говорим о продуктах, которые распространены у нас в стране, да? Ну, мы же должны как-то их восхвалять,
2: частенько.
1: Превозносить.
2: Лен, ты следишь сама за тем, что ты рассказываешь.
3: Да, мы не совсем в материале.
1: А, то есть вы уже не помните, что...
3: Мы не совсем в материале.
1: Понятно, что вчера было, вы не помните, хорошо. Мы сегодня это сделаем.
3: Давай.
1: Я буду рассказывать про гречку. Ну, то есть мы когда-то рассказывали про историю происхождения, как ее любят, не любят. Ну, вот, кстати, если коротко повторить...
3: А теперь ты нашла какие-то невероятные факты.
1: В Западной Европе и Америке гречневая крупа из-за своей неприхотливости к произрастанию всегда считалась кормом для скота. Представляете?
3: Вот
1: это обидно просто. Обидно.
3: Слушай,
1: только сейчас они начинают на нее смотреть, как на нормальный продукт.
3: Они, ну, правда, ты кого имеешь?
1: Ну,
3: скот?
1: Ну не у нас же, у нас он всегда нормальный. А кто-то с тобой и знак равно поставит, ты понимаешь? Вот в этих тех самых понятиях, которые были до, немножечко вот раньше, о чем мы говорили. Более того, диетологи всего мира утверждают, что сваренная без соли гречка горькая и имеет явный химический привкус. Представляете? Этому не мало удивляются все наше население, и постсоветское тоже.
3: Зато, Лена, это очень хорошее блюдо на свадьбу. Кричать горько после этого. Да.
1: Ну, в общем,
3: горько!
1: И все,
3: сразу...
1: кто ел гречку с детства, знают, что она такая сладковатенькая, вкусная.
3: Ну, я бы не сказал.
1: Вот говорят, что вот если ты только попробовал во взрослом состоянии, ну да, действительно, у тебя будет горьковатое и неприятное.
3: А в детстве все сладко.
1: В детстве вот тебя заставили, возможно, и пошел.
2: А если
1: есть.
2: В прошлой жизни ты был скотом, то тем более у тебя привычка.
3: А если ты живешь с котом?
1: Да вот оставьте уже эту тему. Я хочу сказать, что есть все-таки страны, где гречку как-то все равно используют. Например, в Китае из гречневой муки делают, например, паровые булочки под названием саэ-ме-дук.
3: Очень аппетитно.
1: Красиво, да?
3: Очень красиво.
1: А корейцы из гречневой муки пекут булочки тоже. А японцы готовят лапшу гречневую, да.
3: Это я знаю, это, кстати, очень вкусно.
1: Да. А в Израиле популярна гречневая каша. Сейчас я ее попытаюсь произнести, чтобы меня потом...
3: Не надо. Лена, я думаю,
1: в общем, посмотрите, как называется гречневая каша в Израиле.
3: Не смотрите.
1: А вот греки делают гречанники, особые котлеты, а также блины из гречневой муки.
3: Лена,
1: вот они такие молодцы, какие умницы.
3: Гречневая ты наша царица, остановись.
0: Лена жарит на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Льготная ипотека может появиться на достройку незаконченных частных домов в Крыму, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже принято решение по поддержке гостиничного бизнеса и рассматриваются меры помощи тем, кто временно не работает из-за дефицита топлива. Вице-премьер отметил, что ситуация в Крыму остается сложной, однако большинство строек на полуострове продолжается. И к другим темам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всего 5 регионов приняли законы о запрете продажи вейпов, но этого недостаточно. Согласно принятому ранее закону о праве регионов устанавливать запрет на розничную продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина, ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в Республике Северная Осетия Алания. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку, которая ведет на поддельный онлайн-сервис, где требуются копии паспорта и данные для входа в банковское приложение. Правоохранители призывают не переходить по неизвестным ссылкам. 77% россиян заранее предупреждают работодателя о своих планах уволиться, показал опрос. За 4 года доля сотрудников, которые сообщают о желании поменять работу, выросла на 7%. Треть опрошенных признали, что при улучшении условий они могли бы остаться. При этом каждая шестая компания в стране принципиально не пытается удерживать сотрудников. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. «Вкрутую по-русски».
2: Эй, кто слушает «Крутую по-русски» летом, тот гордится своим партбилетом.
3: И не только партбилетом, но и, возможно, своим ремонтом.
2: И, в первую очередь.
3: О котором хочется рассказать. Ваш самый незабываемый ремонт. Причем можно, знаешь, рассказывать же не только про то, что у вас случилось неприятного в этом, а наоборот, вы гордитесь. Вы,
2: да, может быть, что-то крутого.
3: Вы такой сад сделали, а так отремонтировали, да, свой участок, что все приходят у вас и фоткаются. Толпы китайцев ходят по вашему участку и фоткаются, и потом отправляют на родину, говорят, вот как в России красиво. Благодаря вам. Все благодаря вам.
2: Или, допустим, вы починили человека.
3: Кстати, да, у вас получилось это все.
2: И очень красиво получилось.
3: Причем случайно совершенно.
2: Случайно поломали, а потом случайно быстро починили.
3: Отряхнули так. Да ладно, что ты, нормально.
2: До свадьбы.
3: Да заживет.
2: Да все.
3: Ваш незабываемый ремонт. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Ждем их во всех аккаунтах Русского радио. Вы можете зайти во ВКонтакте, вы можете оставить в Максе, в комментариях под постом с темой сегодняшней, под нашими лицами. Пожалуйста, заходите. У нас крутые песни запланированы на этот час. Много. То есть мы не просто сейчас вот начали и будем болтать,
2: и да, все,
3: в течение всего часа.
2: И все, да,
3: обсуждение,
2: как бы, будем
3: только
2: еще и танцевать.
3: Конечно, конечно. Рубрика «Крутая нянь». Мы немножечко про детей поговорим, очень важно. Поговорим о главном.
2: Будет?
3: Конечно.
2: Обалдеть.
3: О подрастающем поколении обязательно.
2: Это самая важная
3: так,
2: часть.
3: Пересменку анонсируем. Пока не будем.
2: Кто будет дальше?
3: Это будет секрет. Давай самое главное, что в ближайшем будущем.
2: Самое главное, я расскажу скоро о чем. Насколько вообще далеко продвинулась технология изготовления рубашек вообще. Что нового придумали на этот раз? Но вот следующую песню нужно слушать без рубашки обязательно.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Ну что, красивый молодой Мишанечка.
2: Мишанечка сейчас расскажет новость вам.
1: Давай.
2: В Японии придумали офисную рубашку. Внимание, барабанная дробь. С кондиционером.
1: Вот эту новость.
2: Да? Нет, самое главное, актуально.
1: Да.
2: Лето закончилось, пора рубашку с кондиционером. Следующим летом они сделают свитер особенно утепленный.
1: Что было прям... странные люди, конечно.
2: Да. Нет, они пунктуальны.
1: Да.
2: Но не в этом, не в этом плане. В классическую рубашку просто встроили два мини-вентилятора. Это куда? Вот где? Я просто представил, где эти вентиляторы могут быть.
1: Да.
2: Которые создают поток прохладного воздуха под одеждой. При этом со стороны... Так Карлсон, мне кажется, появился. При этом со стороны... Она выглядит как самая обычная офисная рубашка. Новинку создали для сотрудников, которым приходится передвигаться по городу в летнюю жару.
1: Я знаю таких, знаешь, некоторых людей, которые вот один раз сходили на дело, как говорится.
2: На работу.
1: Ну, назовем так, на работу.
2: На работу сходили.
1: И потом у одного рубашка с кондиционером, у другого с плазмой, у третьего с чайником.
2: С утюгом.
1: У четвертого с утюгом. Но у кого с кондиционером, у него рубашка больше всех, конечно.
2: У него худи. Рубашка похожа на худи. А вообще, если говорить о настоящей рубашке с кондиционером, вот у моего деда была... И рубашка с кондиционером, и три кошечки, что называется, ну, немножко проветривались они. Я его спрашиваю.
1: С дырками?
2: Да, чё рваные-то? Он говорит, это проветривание, это как, кондиционер.
1: Как сыр с дырками тоже проветривается. Так же у деда твои штаны.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская. 338А, 0+.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

все будет хорошо. Русское радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ваш самый незабываемый ремонт. Вот действительно, что замедляет время и делает его бесконечным.
2: Приятным.
1: Возможно. Ну, как получается. Вы нам пишете свои истории про ремонт в наших аккаунтах Русского радио. Вы можете зайти во ВКонтакте, можете зайти в Макси, увидеть наши лица отремонтированные.
2: Можете их отремонтировать как-нибудь, подрисовать там что-нибудь.
1: Отшлифованные, особенно наши улыбки. Ну, какие-то.
2: Сказочные
1: просто. И заодно пишите, пожалуйста, свои истории. Ирина пишет: обожаю вас. Особенно люблю вас в выходные. То есть, видимо, Ирина подразумевает, что мы есть еще и в будни. Очень удивительно.
2: Это странно.
1: Мы существуем
2: в фантазиях
1: только...
2: Ирины, да. Мы есть всегда.
1: Значит,
2: надеюсь, мы там одеты.
1: Да, что пишет Ирина здесь по существу?
2: Давай.
1: Самый незабываемый ремонт в моей жизни происходит сейчас.
2: Прямо сейчас?
1: Мы занимаемся ремонтом бани. Уже 2 раза развелись с мужем. 4 раза сошлись. Привет всем. Рославль, Смоленская область, детский сад «Радуга», Балашиха.
2: Там брат, еще и детский сад рядом.
1: Брат мой. Класс. Леха Кузнецов, его жена Леночка. Всех не могу перечислить, короче, от Рины.
2: Всем не надо.
1: Всем большой привет. Но это, знаешь, ремонт — дело такое, да? Ты сначала планируешь себе какую-то постройку, допустим, баню.
2: Ну да.
1: И тебе нужен хороший архитектор.
2: И нужно много специалистов разных, да?
1: Конечно,
2: получается?
1: Да, конечно. То есть,
2: вначале нужен кто? Кто все это спланирует?
1: Архитектор, да.
2: Поэтому... Нет, продюсер. Вначале деньги, Андрей, нужны.
1: Понятно.
2: Сначала продюсер,
1: ну, да,
2: потом
1: да, да.
2: Архитектор, потом кто? Укладчик.
1: Ну, то есть, получается, ты сначала, значит, нашла, ну, допустим, архитектора, ты из него вышла замуж.
2: Да, он
1: да?
2: Тебе
1: все сделал.
2: Все как все... бы нарисовал.
1: А, кстати, ты говоришь, деньги, а зачем деньги? Надо, чтобы все бесплатно было? Ты просто выходишь замуж за архитектора.
2: Не, понятно, но деньги-то у него должны быть.
1: У него, это его проблемы, архитектора. Миш, какая разница?
2: Не, ну архитекторы обычно, они обычно не очень
1: деньги. Это вообще без разницы. То есть она выходит замуж за архитектора, он проектирует.
2: У него априори уже есть деньги.
1: Он проектирует бесплатно ей все это делает. Потом разводится. Дальше находит фундаментчика.
2: А разводится почему? Потому что денег не было.
1: Конечно, находит фундаментчика.
2: Он бесплатно все делает.
1: Он бесплатно делает фундамент.
2: Да.
1: Потом дальше укладывает
2: кто-то. Укладчика.
1: Да, который делает эти камни, кладет эти кирпичи.
2: Да, да,
1: вот
2: да,
1: эти
2: да, да, да, да, да.
1: Потом надо, чтобы крышу, это уже новый
2: потом
1: муж.
2: Потом в перерыве, кто там?
1: Строительный еще? Магазин, руководитель.
2: Директор строительного магазина.
1: Да, все. Потом тот, кто кладет крышу, новый муж.
2: Да, да, да.
1: Потом плитку кладет, это еще 3 уже.
2: Плиточник.
1: Это какой по счету муж уже?
2: Пятый, по-моему, или шестой.
1: Пятый муж уже, да. Ну и последний муж, кто там будет у нас?
2: Банщик.
1: Банщик, да.
0: Крутую по-русски. На этой неделе номер 3.
3: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер 2.
3: Память прекрати мне спать.
0: Номер 1.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на Русском радио. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна? Любимое.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29.
4: Город Москва. 18+. Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campagetto.t2.ru.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9.

0: Миша Набоков. В крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Типичные разговоры во время ремонта. Я знаю, мальчишка, слышь ты.
2: Когда он прилег, вдруг устал, прилег, а ремонт еще не сделан. Ты что лег? Хорошо,
1: мы только начали, да.
2: Ваш самый незабываемый ремонт. И все эти диалоги тоже можете воспроизводить в своих сообщениях, которые вы пишете нам непосредственно в наших соцсетях. Вы можете зайти в Макс или, например, в ВКонтакте. Там есть и там есть пост для нашей сегодняшней темы. Пишите. Когда были дети маленькие, клеили в зале обои. Маленькая играла с котом, убегала от него из спальни. В спальне получилось так, что она из спальни побежала в зал, где лежали обои, намазанные клеем.
1: Ну, дальше можно уже даже не читать. Мне кажется, уже все представили,
2: что это было. В общем, она по ним хорошо прокатилась вместе с котом.
1: Мы все изобразили.
2: Все такое, да. Слушай, ну зато с другой стороны ребенок приобрел навыки катания на коньках. Да? То есть фигурное катание практически, только с котом.
1: И еще переводилка. Да. Кота перевели на этот на стене.
2: Набой.
1: На стене.
2: Есть же
1: такие?
2: Нет, помнишь этот фильм, по-моему, это «Приключения Шурика», когда он кота замотал. А, нет, не «Приключения Шурика», это, по-моему, «Иван Васильевич, профессию», когда кот спрятался в полотенце, и он его разматывает.
1: Там переводилка такая.
2: А там целая куча котов.
1: Да-да-да, вот как раз это тот самый случай.
2: А потом он смотрит, мяу, кот он там на подоконнике. Такое сообщение. Доклеила обои в детской спальне, почувствовала, что перетрудилась и поехала в роддом. Ну, на всякий случай.
1: Мало
2: ли
1: что.
2: Когда ты клеишь обои...
1: В детской, особенно, спальне.
2: Естественно, ты едешь в роддом после этого.
1: Ну, да, это логично.
2: 14 часов приехала. Причем дорога километров 25, плюс светофоры, пробки и так далее, плюс-минус. Короче, в 17:30 родила. Как забыть такой ремонт? Незабываемый.
1: Вот а все почему? Потому что это качественные итальянские обои.
2: Поэтому, если вы вдруг взялись их клеить, на всякий случай рядом...
1: Скорая.
2: Рядом должен быть акушер.
1: Да.
2: Ну, мало ли.
0: Крутую по-русски.

0: Ехать с вами в отпуск, угу. Это значит что? Значит, что ребенок уже вырос.
1: Все.
0: Вот такой вывод.
1: Пора на работу отправлять.
0: Не стоит лишний раз паниковать по этому поводу. Воспринимайте его поведение как очередной бунт и неблагодарность.
1: Что нужно делать?
0: Конечно.
1: Просто показать ремень.
0: Конечно.
1: Показать ремень, и все.
0: У тебя такие методы воспитания. А вообще, Миш, у нас немножко другая рубрика. Мы по-другому смотрим на детей с любовью. Конечно, ребенок еще далеко не взрослый,
1: так.
0: Но потребность отделяться от родителей уже, как говорится, и есть. Угу. И это хорошо.
1: Наоборот.
0: Это, да? Говорит о том, что у подростка уже есть свой мир, угу. Свои интересы, свой особый юмор, свой
1: друг общения. И вы ему не нужны.
0: И своя музыка, которую он хочет слушать, и свои приколы, которые он хочет с друзьями обсуждать.
1: И, общем, и своя одежда, вот и своя именно. Квартира.
0: Своей квартиры пока, к сожалению, у него нет. А вот. Это и все меняет, да.
1: Это минус.
0: Да-да-да. То есть, естественно, есть круг общения, с которым ему нравится проводить время больше, чем с родителями, потому что родители приколы не понимают, музыку не ту слушают. В общем, полная ерунда. Поэтому лагеря со сверстниками подростку подходят гораздо больше.
1: Вот.
0: Тут и новые друзья, и ощущение самостоятельности, и в целом отдых проходит так, как ребенок определяет для себя сам, а не так, как сказали мам с папой. Мам с папой.
1: Интересно, ты назвал лагеря.
0: Ну, детские лагеря, да. Что у тебя, где-то эхо какое-то другое?
1: Что-то во мне сверкнуло.
0: Запахло весна. Ладно, если уже сейчас приехали на отдых вместе, и надо дотянуть уже как-то отпуск до хорошего финала, дайте подростку свободу. Пусть выберет тот вид отдыха, который больше нравится.
1: Верните телефон ему, да и все просто.
0: Активный, интеллектуальный, возможно, отпуск нравится ребенку. Просветительский, да. С экскурсиями, что вряд ли. Морской на пляже, лежательский, что тоже не всегда.
1: Да,
0: ну и так
1: кажется,
0: далее.
1: Вряд ли.
0: Заставлять, воспитывать, тратить нервы, мне кажется, бесполезно.
1: Да.
0: Если ничего не нравится, пусть сидит дома. Поверьте, так будет легче и ему, и самое главное, вам. Как только ребенок становится старше, у вас появляется уникальная возможность посвятить время себе. Пользуйтесь, ведь этого вы так долго ждали и, наконец, заслужили.
2: «Крутонянь» на русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Ваш незабываемый ремонт.
2: Когда вас забрали.
1: Хочется сейчас, как Марфа, оттуда. Когда читаешь,
2: сделай ремонт или не сделай.
1: Да, как она. Вот теперь смотри, что нам пишет. Варя пишет. У нас бомбический ремонт просто. Ну вот просто. Планировали ремонт на лето. Лето почти пролетело, а ремонт еще не начали.
2: Это идеально.
1: Значит, счастливое лето, да, у людей.
2: Хотя,
1: подожди, давай дочитаем сообщение до конца.
2: Может быть, не так все радостно.
1: Я тороплюсь.
2: Подожди, подожди.
1: Зато успели переругаться из-за ремонта.
2: Вот.
1: Так как не ругались за 27 лет совместной жизни. Это же можно воспользоваться этим моментом, чтобы высказать друг другу всю правду.
2: Ремонт — это лучший психолог, получается. Да, не надо идти никаким психологом.
1: Копишь себе, копишь, и как только начинается ремонт, то начинаешь.
2: Все, ты...
1: Зато ты борщ не умеешь готовить, зато у тебя руки не оттуда растут.
2: Да, у тебя ноги кривые, да, ну, поняла?
1: Вот, так, вот, вот ну, такие какие-то вещи. Да.
2: Так зато, претензии какие-то.
1: Зато
2: да?
1: Потом мирились как, да?
2: Неделю.
1: Неделю, да, и после
2: не
1: этого.
2: Не вылезали из-за ремонта.
1: Из процесса мирения.
2: Измерения.
1: Вот так, измерения.
2: Измерения новые, да.
1: Вот такое лето у людей,
2: слушай,
1: да?
2: Ну это классно.
1: И потом, после того, как помирились, такие
2: слушай, фу.
1: Такие, может, на море.
2: Слушай, деньги откладывали вообще-то на
1: давай.
2: Ремонт.
1: Ну, давай на море.
2: Не,
1: поедем.
2: Давай на ремонт.
1: Давай на
2: Я
1: море.
2: Я сказал на ремонт.
0: Крутую по-русски. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.
4: Вкусная жизнь.
5: Вкусная жизнь.
4: Вкусная жизнь.
0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
6: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас... Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
5: На Русском радио.
0: Что слушает страна?
7: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя нет.
0: Русское радио.

0: только любимая. Больше никому. Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: вместе с Office Mac.
1: Office Mac, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
2: Ваш самый незабываемый ремонт вы нам пишете. Сегодня сообщение написали очень много историй разных. Спасибо всем огромное. Владимир,
3: да, это было очень круто.
2: Владимир рассказал нам историю о том, как он переставлял холодильник на кухне. За ним на стене, где он стоял, образовалась царапина на стене. 3 на 1.5 сантиметра. Купил замазку, подобрал краску, все заделал, набросается в глаза. В общем, пришлось
3: еще сильнее выделил, да?
2: Всю кухню прекрасить. Вошел в кураж, поменял ламинат в комнате, прекрасил стены и потолок. В общем, на 2 недели все затянулось. Задел, называется, царапину. Владимир, вы в следующий раз приемник только не двигайте. Оставьте,
3: потому,
2: пожалуйста, его на месте.
3: Все на своих местах должно быть.
2: Да.
3: В этом плане.
2: Чтобы все были на своих местах. Как,
3: да.
2: как
3: мы,
2: Андрей
3: вот
2: Макеев, Миша Набоков,
3: да, вот
2: и Макс Орлов.
3: Неожиданно.
4: Все на местах. Здрасте.
2: Мы его не двигаем. Потому
3: нет,
2: что
3: мы стул передвинули, отодвинули, он там сидит
2: не,
3: уже.
2: Не так, мы просто Макса Орлова не двигаем, потому что если подвинуть, у нас там щель. Как картину у нас закрывает. Макс Орлов.
4: Здрасте, я послушал ваши все истории. Класс, класс. Я однажды слушал, как соседи делают ремонт. В доме, через участок. Мне настолько это вот, ну месяц, ну два, ну три.
3: Не понравилось тебе, да?
4: Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что они там делают так долго? Я, а у меня ничего, ну как бы, мне нечего делать дома. Ну как бы ремонт готов. Что делать?
3: Угу. И как ты вышел
4: у
3: с меня
4: положения? Есть старая такая бетонная плита, которую я еще там не использовал для фундамента. Она
3: и
4: просто всегда лежала. Нет, просто всегда лежала.
3: Нет,
4: там. Я арендовал большой отбойный молоток. Вот.
3: Ты
4: и,
3: что
4: целый,
3: ты говоришь?
4: И целый день эту бетонную плиту.
3: Серьезно?
4: Просто баба.
3: Так?
4: Ну, что-то хоть как-то.
3: Но
4: хоть
3: зато получилась картина, прикинь. Какая-то невероятная.
4: Статуя.
3: Выдолбил. Венера Милосская. Прикинь,
4: получилось
3: такая.
4: В итоге все счастливы. Понимаешь,
3: да?
4: Соседи понимают, что
3: красиво.
4: Нужно в какой-то момент замолчать.
3: Ну,
4: а я
3: да.
4: понимаю, что я тоже с отбойным молотком ого-го чего стою, понимаешь?
3: Но слушай, намек... это вот талант.
2: Подожди, ты помнил намек сейчас, он сказал? Нужно в какой-то момент замолчать.
3: А, и уйти отсюда.
2: Да, уйти, потому что я с отбойным молотком уже здесь стою.
3: Слушай, давай не будем раздражать человека.
2: Лишний раз лучше не связываться.
3: Да,
2: человек
3: согласен,
2: такой, да.
3: Потому
2: человек,
3: что...
2: конечно, приятный, да, но так на вид, Макс Орлов.
4: Плита еще осталась.
2: Щель закрывает,
3: да, но после такой истории хочется, да, уже, хочется... уже убежать.
2: Я думаю, что нам, Миш, с тобой пора.
3: Пора.
2: С 9 до 11.
3: В субботу
2: следующую
3: будем
2: субботу
3: здесь.
2: Мы будем, да. Да, здесь с вами зажигать. Макс Орлов и его отбойный молоток.
3: Да, легендарный. Ваших,
2: в течение ближайших 5 часов будете слушать в эфире Русского радио. Всем пока!
1: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Я сколько себя помню, всегда все забываю.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Якутии лесные пожары охватили уже более 800 тысяч гектаров. Всего в республике действует 71 природный пожар. Сейчас огонь бушует на территории 8 районов. В активной фазе тушения находится 8 пожаров на общей площади свыше 142 тысяч гектаров. В борьбе со стихией привлечены 505 человек и 57 единиц техники. И к другим темам. В Госдуме предложили вернуть скидку в 50% на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Механизм стоит активнее применять на региональном уровне, считают авторы инициативы. Такая скидка действовала в стране с 2016 года при оплате штрафа в течение 20 дней. В 2025 году ее размер снизили до 25%, а срок оплаты увеличили до 30 дней. Минтранс планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем, передают РИА Новости. В ведомстве отметили, что с начала года пассажиропоток на этом направлении вырос более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 900 тысяч человек. Минтранс ожидает дальнейшего роста перевозок по итогам года. Ранее президент подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. АТОР внесла в список уникальных природных достопримечательностей России долину гейзеров на Камчатке. Это единственное гейзерное поле Евразии с более чем 40 источниками, которые ежегодно посещают около 6 тысяч человек. В список вошли также остров Монерон у Сахалина, единственный в нашей стране природный парк вулканического происхождения. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Воскресное, прекрасное и хорошее утро. Лучшее время для больших планов. Например, проснуться, позавтракать и... Ну и все, да. Не каждый выходной обязан быть продуктивным. Иногда лучший результат дня — это когда ты ничего не сделал и даже не устал. Так что сегодня мы работаем над собой лежа, я бы так сказал. Прекрасного дня вместе с Русским радио. Меня зовут Макс Орлов. Нашим вкрутышам шоу «Вкрутую по-русски» большое спасибо. Шоу выходного дня. Ну и, в общем, да, тем, кому завтра на работу, готовимся потихонечку. Но это будет завтра. А сегодня, а сейчас, конечно, музыка.
2: Снег

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новый автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Проси, что хочешь. Я все пообещаю.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Но даже не знаю, что посоветовать, если вдруг станет грустно. Если даже песня не помогла вам, Анна Семенович, ну, не знаю, но не принимайте важных решений, но включите любимую музыку, но выйдите прогуляться, не знаю, но позвоните тому, с кем можно смеяться даже над полной ерундой. Ну и помните, что настроение такая штука временная. Особенно если дома есть что-нибудь вкусное, иногда счастье просто нужно немножко помочь найти ваш адрес, и дальше все будет хорошо. Да, про вкусности я не шучу, иногда можно себе позволить и такое, особенно в воскресенье. Например, здесь, на Русском радио, музыка для любого гурмана найдется.

0: с 10 августа. Вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Эксланти ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Да, иногда рядом с любимым человеком происходит странное. Людей вокруг полно, машины едут, телефоны звонят. Кто-то куда-то спешит, а для тебя тишина. Есть только вы двое. Будто на всем белом свете больше никого. И знаете, что самое прекрасное? Пускай остальные не обижаются, мы их чуть позже заметим. Так что, влюбленный, большой привет вам от Русского радио. И песня тоже.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Давайте сегодня вспомним историю происхождения крылатого выражения «вешать лапшу на уши». Все знают, что так говорят про наглое вранье. У меня с детства при этом выражении всегда в голове возникала картинка, знаете, как собеседник стоит с кастрюлей длинных таких спагетти и ложкой развешивает их вам сначала на правое ухо, а потом аккуратненько на левое. Итак, версий несколько. Первое связывает выражение «вешать лапшу» с похожим по смыслу глаголом «облапошить». Возможно, со временем это слово и превратило лапу в лапшу. Кстати, в толковом словаре Владимира Даля есть глагол «облапашивать», что в некоторых диалектах значит как раз «обмануть», «надуть». И еще в нем есть слово «облапоха» со смешным синонимом «облапошка», то есть «плут» или «мошенник». Но есть и китайская версия. Так идиома «дай гал мадзинь» означает буквально «надевать высокую шляпу», а в переносном смысле «давать ложные похвалы» или «льстить», чтобы обмануть кого-то. Китайские купцы, которые в XIX веке торговали с Россией, когда им было нужно продать более дорогие товары, надевали на голову высокие шляпы, чтобы казаться более уважительными и привлекательными для русских покупателей. Вот так выражение «вешать лапшу на уши» пришло в Россию вместе с китайскими купцами и было широко использовано в русской речи в значении «обманывать» или «дезинформировать». В русском языке, правда, есть и другие крылатые выражения на эту тему. «Пускать пыль в глаза», «лепить горбатого», «заговаривать зубы». Но о них я вам расскажу в другой раз. Желаю вам хорошего настроения и приятной компании. До скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Косо».

0: Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с Офис Мак.
8: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Русское радио приглашает.
15: Здорово, кожаные мешки!
14: Гарик Харламов.
16: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
14: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». Уже в кино.
15: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
17: 6+.
18: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
19: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, даже если сейчас тебе кажется, что внутри пустота, тишина, это не мир остановился, а просто боль заглушает остальное. Таня, ты не остаешься с этим одна. Есть, конечно, друзья, дела, утро, которое обязательно настанет и будет добрым. Любимая радиостанция, в конце концов. В общем, да, мир не сужается до одного человека, как бы сильно он не значил для тебя. И да, жизнь точно продолжается, и в ней еще будет много хорошего для тебя конкретно. Поэтому выше нос, все будет хорошо. Только что на русском группа Бис. Ну и здесь множество композиций сделано для того, чтобы поднять вам то самое настроение и сделать прекрасный воскресный день еще лучше. У микрофона Макс Орлов. Ну, эту песню знаете, поэтому да, есть силы. Давайте споем.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Зампредседатель правительства Марат Хуснуллин заявил, что до 1 октября рискованно менять правила предоставления семейной ипотеки из-за сложности последствий перерасчета. По его словам, имеет смысл сделать градацию и установить дополнительные льготы многодетным семьям. При этом Хуснуллин отметил, что следует учитывать возможности бюджета и состояние рынка. И к другим темам. Летний паводок в Тюменской области пошел на спад. По данным властей региона, в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными 146 жилых домов и более 1000 приусадебных участков. После снижения уровня начнется откачка воды и просушка домов. Власти региона организовали круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях. Причиной паводков стали обильные дожди, которые прошли в конце июля. Минпросвещение утвердило обновленный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. В список включены в том числе издания по истории новых регионов и учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. В перечне также история нашего края Донбасса и Новороссия для 5-х и 6-х, 7-х классов. В новом учебном году появятся новые предметы, а также заработает система оценки поведения. Сентябрьская погода ожидается в столичном регионе на предстоящей неделе. Так, в понедельник и вторник дневная температура составит около 24-26 градусов. Однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Уже в среду в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В середине недели температура не поднимется выше 20. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Лето, август, выходной, еще и день строителя. Так что сегодня, конечно, официально можно строить только приятные планы. Дачу, не знаю, на завтра тоже можно запланировать, те, кто особенно сегодня в отпуске. Карьеру, ну, не знаю, с понедельника, а сегодня строим маршрут к друзьям, на природу, навстречу хорошему настроению. Ну и, конечно, всех строителей с праздником. Будем еще говорить об этом и поздравлять в столе заказов. Пускай в жизни все держится крепко, даже те же самые планы на выходные. Ну и с вами Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Все у нас с вами будет хорошо. С праздником!

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
9: Что слушает страна?

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

Да, да, да, да. Есть песни, которым вообще все равно, сколько вам лет. Вот включается крошка моя, и все. Ты уже не взрослый, серьезный человек, а снова где-то в конце 90-х орешь припев так, будто крошка действительно не отвечает на письма. Десятилетия прошли, технологии изменились, а мы все еще переживаем. Где же она, крошка моя, и почему так далеко? Ну что, руки вверх. Понятно, дальше больше. Лето, солнце, загара, воды, если хотите. Это «Русское радио», Макс Орлов с вами.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
13: Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Да, титры в кино, кстати, могут быть интереснее самого кино, потому что там всегда что-нибудь всегда интересное происходит. Ладно, всем еще раз отличного, прекрасного дня. Вы слушаете «Русское радио», как обычно бывает, по субботам и воскресеньям, в мою смену. В 12:30 «Слово от Орлова». Рубрика такая есть про русский язык, как говорить грамотно, как говорить красиво. Ну, в общем, мне нужен один из вас. Во-первых, познакомимся, пообщаемся в прямом эфире прямо сейчас. Ну, и это возможность кому-то что сказать, передать привет и, может быть, даже поздравить с Днем строителя. Почему бы нет? Итак, номер прямого эфира 995-105-7, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас. Жду.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, отличного, хорошего дня вам, дорогие слушатели радиостанции «Русское радио» с одной стороны. С другой стороны, если вы, например, в Хабаровске находитесь, как Ксения, то у вас там плюс 7 часов. Вечерело, стало быть. Ксения, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну что, сегодняшний день вечер, праздничный Хабаров. Прошел прекрасно у вас, хорошо?
2: Он прошел... В штатном режиме, как обычно, среднестатистический выходной.
1: Ну, давайте так, лето, жарко.
2: Жарко, душно.
1: Ну, значит, на планы они как-то сами прилипают к тебе, эти планы. Потому что друзья звонят, или ты кому-то звонишь. Гости, вечер еще, опять же, впереди. Ну, прям глубокий вечер. 8, 9, 10, может быть, сейчас гости приедут. Так, Ксения, давайте разберемся со словами. Рубрика «Слово от Орлова» называется. Я для вас кое-что приготовил. Такого, кстати, не было никогда. Что-то настроение такое у меня сегодня. Итак, я для вас нашел топ-3. Топ-3 самых сложных слов и ударений, которые чаще всего ищут в поисковике в этом году. Топ-3. Ваша задача — услышать эти слова и подумать, какой из них на первом месте по сложности. Это слово «каталог», «красивее» и «щавель». Вот эти три слова лидируют в поисковике по сложности. Вот чаще всего люди набирают, вот именно эти слова по количеству запросов. Так как вы думаете, какой из этих слов занимает лидирующее место, самое популярное в поисковике? «Каталог», «красивее» и «щавель».
2: Мне кажется, что красивее.
1: Красивее. Ну, да. Кстати, второе место. Ну, кстати, да, оно очень близко подобралось к лидеру, потому что самое частое слово, которое набирает в поисковике, это «щавель». Не знаю, может, готовит.
2: Видимо, это потому что лето.
1: Да. Есть его, не знаю, или, может быть, как подорожник прикладывать, может быть, это они ищут, не знаю. Ладно, Ксенечка, вам, как говорится, карты в руки, вам возможность поздравить в эфире, наверняка есть какие-то строители знакомые, ну и, может быть, вы там щавель вставите в привет свой с правильным ударением, прошу.
2: Я передаю привет всей нашей большой стране, всей нашей огромной родине, я поздравляю каждого строителя с профессиональным праздником. Если у них сегодня по меню щавелевый суп, то они в топе, как показывает топ-3. Поэтому желаю всем здоровья, отличного настроения и нашим строителям побольше креатива, побольше энергии, здоровья для того, чтобы наша страна становилась еще больше, еще красивее. Конечно же, чтобы у нас появлялись какие-то новые, замечательные, интересные локации благодаря их труду.
1: Я сейчас думал, скажете, благодаря каталогу. Три слова просто. Три слова засунули. И вообще, мне кажется, мы с вами, Ксения, подпортили сейчас статистику слова «щавель», потому что сейчас его будут искать меньше, потому что мы с вами, надеюсь, запомнили правильное ударение. Ладно, вас тоже с праздником. Спасибо огромное. Привет, Хабаровск и вообще весь Дальний Восток. Пока!
2: Большое спасибо.
0: «Слово от Орлова» на русском радио. Новая песня на русском.
3: Ты точно моя.
4: Всем привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogether.t2.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
9: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
10: Лента. С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви.

0: берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
8: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэ-Банк».
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэ-Банк» 0+.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
14: 18+. Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Настроим планы на сегодняшнее воскресенье, если часы и время еще позволяют, потому что всем, кто на востоке дальнем, там уже вечереет, но в наш прекрасный день 09.08 в самом разгаре, день строителя, понятное дело, поздравляем. Поэтому да, давайте так, никаких воздушных замков мы не строим, только четко, понятно, шашлык, прогулки, музыка, хорошее настроение. Август полным ходом идет, так что фундамент заложен. Осталось красиво достроить это лето. Но всех тех, кто сегодня так или иначе отмечает, всех причастных к этому замечательному празднику, мы будем еще поздравлять. И в столе заказов, ближайшие в 14 по Москве. Ну и потом еще будут вечерние. Поэтому готовьте свои приметы, поздравлялочки. Всем строителям сегодня отдельное спасибо за вашу работу. Вы большие молодцы. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио здесь. Давайте что ли станцуем немножко.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: партнер.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство намерено повысить грантовое софинансирование особо значимых проектов, связанных с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений до 80% стоимости за счет федерального бюджета. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам расширить применение налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. И к другим темам. В Госдуме призвали регионы полностью запретить у себя продажу вейпов. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, нынешних ограничений недостаточно. В июне был принят закон, позволяющий субъектам России самостоятельно запрещать розничную продажу электронок. В настоящее время ограничения действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и в республике Северная Осетия Алания. Российский атлет Егор Громадский завоевал золото на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования проходят с 3 по 9 августа в Стамбуле. Взрослая сборная нашей страны впервые за последние 5 лет принимает участие в соревнованиях с флагом и гимном страны. Рекомендации для международных федераций об ограничениях для российских атлетов были отменены исполкомом Международного олимпийского комитета в начале июля. Согласно статистике, с начала 2025 года по июнь 2026 россияне покупали в кофейнях около 10-11 миллионов порций кофе ежемесячно. По данным исследования, средняя цена напитка с начала текущего года составила 749 рублей. За год число покупок выросло на 2%, хотя количество, где продают кофе, сократилось на 15%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. Радио.
2: Ну, вообще, август – такой финальный рывок лета, когда внезапно понимаешь, что надо срочно, срочно гулять, купаться, встречать закаты, куда-нибудь за город, сидеть на верандах, вот туда вот съездить. Ну, в общем, впитывать лето всеми доступными способами. Ну, потому что сентябрь уже где-то там разминается за углом, так что август – не время откладывать жизнь на потом. Берем от лета все, особенно выходные, и делаем это, конечно, под звуки и музыку русского радио. Всем, кто с нами сегодня, большой привет. Всем строителям отдельный привет. И, конечно же, с праздником. Так что это самое праздничное настроение у каждого слушателя сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
2: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
3: Мы идем в цирк Никулина, а вы идете?
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Опять девчата жалуются на вас, мужчины. Все вам хихоньки, да, хахоньки. Это тем, кто ко всему относится с юмором, кстати говоря, несмотря на то, что бывает порой ситуации, когда нужно, казалось бы, не знаю, взять себе в руки, подумать, может быть, шаг навстречу сделать, может быть, сказать «прости». Ну, а некоторые из вас улыбаются. Да, есть в этом тоже некий смысл, особенно когда русское радио призывает делать это. Да, ваша шутка может покорить не только ваших друзей, но и весь всю страну вещания радиостанции «Наш радиоэфир» и прозвучать на, в общем, всех слушателей радиостанции. Придумывайте шутки, присылайте на сайт rusradio.ru. Знайте, что лучшие шутки озвучит в эфире наш русский перчик Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну, в общем, есть за что и ради чего. А со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Все, мы продолжаем. Музыка в помощь. Ну и, конечно, это настроение будет за нами.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Дышите, не дышите. Что-то из медицинского прошлого. Я вспомнил. Это «Серебро» на волнах Русского радио. Если есть такой человек, от кого, может быть, дыхание замирает, то, наверное, вы почти или абсолютно счастливы. Если же такого человека нет, тогда я желаю вам счастья большого, которое появится в песне следующей от Джасмин. Ну и готов кричать вместе с вами о ваших чувствах в следующем музыкальном часе. Стол заказов, так что будьте к этому готовы и вы. У микрофона Макс Орлов, Русское радио. Здесь так держать.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Мы ходим по тем же улицам.

0: Ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: кто на чем, кто с кем, кто где. Я бы так охарактеризовал. Сегодняшнее настроение, сегодняшний день. Эй, строители! Второе воскресенье августа, помним. Знаем и поздравляем, конечно. Поэтому я желаю вам такого же игривого настроения, как песня, только что отзвучавшая на волнах Русского радио. Ну, а если нужно кого-то поздравить персонально, для этого у нас имеется 100 заказов. Сейчас привет и поздравлений. До него чуть меньше 15 минут. Я полагаю, что координаты сюда к нам на Русское радио вы не забыли, поэтому да, можно уже писать, сообщение обязательно подписывайте. И вот тогда каждому, не только строителю, но и тем, кто сегодня отмечает, может быть, свой персональный повод, обязательно достанется. Меня зовут Макс Орлов. Отличного дня. Мы продолжаем и прямо сейчас ловите новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: С годами фото в паспорте все лучше и лучше.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Орловской области электроснабжение восстановили почти на 80%. По данным властей региона, к аварийно-восстановительным работам после прохождения грозового фронта было привлечено 30 бригад. Ранее из-за непогоды более 16 тысяч жителей остались без света, были обесточены почти 300 населенных пунктов. И к другим темам. Президент на неделе подписал несколько важных законов. Один из них обязывает банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Информацию необходимо будет передавать в бюро кредитных историй. После получения этих данных бюро должно направить гражданину уведомление на госуслуги в течение 15 минут. Закон должен вступить в силу с 1 октября следующего года. Парламентарии предложили раскрывать данные о запчастях при ремонте по ОСАГО. Сейчас после ремонта автомобиля по ОСАГО владелец получает акт приема передачи, но страховщик не обязан сообщать, какие именно запчасти установили. Законодатели считают, что мера поможет автовладельцам защищать свои права, если услуга выполнена некачественно. По мнению экспертов, новые требования могут привести к удорожанию ремонта. Сегодня в стране отмечают День строителя. Эта сфера – одна из крупнейших по числу рабочих мест. Здесь трудится более 12 миллионов человек, практически каждый десятый работающий россиянин. Масштаб отрасли подтверждают и результаты. По итогам прошлого года были построены рекордные за всю историю страны годовые объемы жилой и нежилой недвижимости – почти 150 миллионов квадратных метров. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, конечно, сегодня великолепный, прекрасный летний день. Конечно, в это время начинается стол заказов. У микрофона Макс Орлов. Ну и как без этого? Второе воскресенье августа, день строителя. В эфире стола заказов. Этот час мы открываем большим поздравлением. Сегодня вся страна отмечает этот великолепный праздник, день строителя. Ну и прямо сейчас в нашем эфире звучит поздравление для всех, кто создает и строит наше будущее. Итак, дорогие наши строители, ваш труд – это основа развития городов и благополучия миллионов людей. Благодаря вам строятся новые дома, дороги и целые районы. Отдельное спасибо московским строителям за современный облик нашей столицы и ее развитие. Желаем вам крепкого здоровья, безопасной работы, новых грандиозных проектов. С праздником, с юбилеем вас! Ну и прямо сейчас в открытии нашего музыкального часа «Стола заказов» в вашу честь звучит песня в исполнении Ирины Дубцовой.

0: Огромное количество поздравлений с Днем Строителя сегодня. Всех вас еще раз с праздником. К персоналям приду чуть-чуть-чуть-чуточку попозже. У нас сейчас именинница Наталья Чернята. Ольга написала из Хабаровска. Хочу поздравить свою племяшку. Ей сегодня исполняется 25. Так вот, будь самой счастливой, самой любимой. Всегда улыбайся, сияй. Пускай все складывается для тебя самым наилучшим образом. Не бойся мечтать и строить, многоточие, строить большие планы. Всех своих родных, близких и своих строителей поздравляю также с праздником. Оля Хабаровск, с большим приветом вам, вашим имениннице, конечно, и от всего русского радио. Следующая песня для вас.
1: Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия». Первых – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых – выгода для первых.
10: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
14: Что слушает страна?

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжается стол заказов. Час приветов и поздравлений. Мы едем домой, слушаем вас с большим удовольствием. Хочу поздравить мужа Айдара Азатовича с профессиональным праздником. Здоровья, надежного фундамента в жизни, легких проектов и высоких доходов. Также сыновьям Аделю, Камилю от Гузелик из Татарстана пришло сообщение. Так, поздравляйте своих, конечно. Строители, дорогое русское радио, привет друзьям из Магадана, Оле, Диме. Строители, с праздником. Готово. Доченька моя. Представил, выходишь так к людям, говоришь, дочь моя, сын мой. Доченька моя, Галина, Маргарита, мы с папой очень любим вас, непослушные вы наши. Мама Лиза, папа Дима написали. О да, знакомо. Кстати, как мне кажется, не всегда хорошо быть деткам послушным. Вот так вот, непослушание, в этом что-то есть, согласитесь. Нормальный человек вырастет. Дорогое русское радио, с днем строителя папу. Он сейчас в Петропавловске-Камчатском, пишет доченька Тося. Вот так вот написала. Ну, в следующий раз напишите имя папы. Ему тоже будет приятно услышать. Еще Сашеньку Димулю. Всех ребят, причастных к празднику. К дню строителя, пишет Наталья. Поздравляю. Здоровья, благополучия, осуществления всех планов и прекрасную музыку. Ну, за музыку, кстати, отвечает всегда у вас русское радио.

0: вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Эксперимент провели в Казанском университете.
3: В Казанском?
2: В Казанском.
4: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
3: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте.
4: Казанский.
3: Я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
4: Казанская, дом 8. Все,
3: на Казанском вокзале.
4: Да, знаменитый казанский ковбой, который.
2: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. На этой неделе номер 3.
5: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер 2.
6: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы...
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, строители, ну сегодня все, внимание, вам исключительно с праздником, конечно. Сергей написал: «Строители, с праздником, привет Оленьке Комаровой, пускай знает, что люблю, скучаю, всегда рядом». Готово. Дорогой русский, нашего папу, дедушку Алексея, с днем рождения, здоровья, долгих лет, с любовью из солнечной Ялты. Пришло сообщение. Далее Ирина Арифулина пишет: «Для меня сегодня самый счастливый день, у меня родилась дочка Ника». А, 17 лет назад, вот оно, что я думал, родилась, сегодня сразу написать решили. Ну, бывает и такое. 17 лет, стало быть, день рождения. Мы все желаем выбрать ей правильную дорогу, быть счастливой и здоровой. Пускай знает, что мы обожаем и любим. Поздравляю. Так, нашу дочку Анастасию Донских с днем рождения. Здоровья, успехов, благополучия. Мама Лилия, папа Денис, братья Кирилл, Марк, Истра, Агроградок. Сообщение. Так, еще одна именинница, Анечка Потапова. С днем рождения тебя, будь счастлива и такого же улетного настроения тебе. Интересно, а сегодня только девчата отмечают свой день рождения? Где парни-то все спрятались? Интересно. Да, ладно, вот вам песня. Денис Клявер на русском. Ну и я жду от вас ваше сообщение. Не забывайте подписываться.

0: На русском радио «Стол заказов».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Марте. Любим его как до Луны и обратно. Анастасия Васильева. Ну вот видно сразу, слушатели Русского радио. Ну вот видно, видно, слышно. А, дорогой русская, пишет... Так, вот, все. Хоть мы и не строители, но все равно отмечаем праздник. Поэтому большой привет нам, семьям Думилиных и Киселевых. Готово! Дорогой русская, Анна написала: спасибо за Каму и за Красный Бор. Я тебя люблю. А, и за звезды тоже спасибо. Так, Красный Бор понятно, звезды понятно, Кама. Ну, я бы, честно говоря, в своем детстве благодарил родителей за Каму, когда подарили велосипед. Помните, такой был легендарный просто. Чувствовал себя все просто королем дорог. Ладно, Анна, Асти и Дима Билан прямо сейчас. Для вас на подумать и помечтать. Ну, а вас призываю еще написать сообщение, поздравить кого, если не поздравили. Ну и прекрасно провести это летнее воскресенье.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Лиза, не пойму. Хотя в моей жизни, кстати, есть один из любимых актеров французских, Луи, то, что де Фюнес, это да, но песня точно не про него. Сегодня вообще весь стол заказов, наверное, как и настроение музыкального эфира, для и про строителей. Илья Крылов здесь появился, на смену.
1: Привет, Макс, привет.
0: Ну, скажи, пожалуйста, в твоей жизни стройка что-то значит?
1: Конечно, русское радио. Нам песня «Строить и жить» помогает, понимаешь? Мы же строители музыкальные.
0: Ну, я думал, может быть, ты летом, не знаю, сарай решил перестроить себе.
1: И баню, и сарай, и дом. Все, что хочешь, понимаешь? Я мастер на все руки.
0: Не просто же дерево посадить, но
1: конечно.
0: Ладно, ты об этом будешь рассказывать об своей смене в следующем музыкальном часе. Илья Крылов здесь, встречайте. Я с вами попрощаюсь. Меня зовут Макс Орлов. Услышимся с вами завтра на русском радио. Я здесь с 10 по Москве. Все, чао, пока.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спецпосланник США Стив Виткоф и Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе для обсуждения вопросов урегулирования конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Окончательное решение и точные даты визитов пока не утверждены. И к другим темам. В стране начались испытания беспилотного поезда. Тестирование проходит на «Ласточке» на Московском центральном кольце. Система четвертого уровня предусматривает отсутствие машиниста в кабине. Управляет поездом машинист-оператор из диспетчерского центра. Специалист может одновременно контролировать до 4 поездов. Особенность проекта заключается в возможности эксплуатации беспилотных поездов на открытой железнодорожной инфраструктуре. Роспотребнадзор утвердил рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи. В них впервые введены водоросли и увеличено количество рыбных дней. По данным ведомства, водоросли являются значимым источником омега-3 и омега-6. Согласно данным Росстата, потребление рыбы на душу населения в стране за 2024 год сократилось почти на 9%. Более 30% россиян допускают вариант приобретения квартиры в складчину с друзьями или близкими ради выгоды, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Наиболее популярным сценарием оказалась совместная покупка жилья в целях инвестиций. Такой вариант готовы рассмотреть 20% респондентов. Еще 8% участников опроса согласны на покупку с родственниками, которым максимально доверяют. При этом около трети опасаются таких сделок. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну а мы с вами в это воскресенье ждать ничего и никого не будем, а начнем действовать уже прямо сейчас и продолжим отдых на русском. День прекрасный, летний, теплый, очень солнечный. В Москве уж точно сейчас такая замечательная погода, чего и всем городам вещания русского радио я желаю. Такой же классной погоды, ну а за погоду в эфире следующие 4 часа буду отвечать я. Всем большой привет.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
4: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

«Что слушает страна». «Русское радио».

0: Каждый из нас ломал голову в поисках ответа на вопрос, как стать счастливым, как быть счастливым. И здесь, конечно, можно долго рассуждать на эту тему и такое предположение делать, другое предположение делать. Ну, мне кажется, все зависит от наших желаний, от наших возможностей. Если, как в «Трансформере», одна деталь к другой подошла, то и домик сложился, построился, и счастье появилось. Всех, кто что-то строит в данный момент или вообще по жизни, ваша профессия — строитель, мы — «Русское радио». От души поздравляем с профессиональным праздником. Удачи вам, друзья, и крепкого-крепкого здоровья. Ну и, конечно же, удовольствия от своей работы.
1: На «Русском радио» Илья Крылов.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа

0: Офисмаг это город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
0: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
9: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
10: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

если честно, когда мы дождь выбираем, пусть он будет из крупных купюр. Денежный дождь, вот этот дождь самый радостный, самый дождный. Ну, такой ливень у нас уже был на русском радио, помните же, да? 2 августа, в день рождения русского радио, вы нас поздравляли, а мы вас денежным дождем поливали. По 31 тысячи рублей дарили, ну, то ли еще будет, друзья. Впереди у нас вообще новый рускородийный сезон, а значит, новые программы, обновленные шоу, всевозможные сюрпризы и крутые мега-подарки от русского радио. Внимательно следите за эфиром, скоро все начнется.

0: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
9: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
10: Лента. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает Неоспам.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Раф Иракли, так и есть, мы с вами похожи. Ну в чем, например, солнце любим, любим море любим, лето любим, клубнику, арбузы, дыни ароматные. И вообще, как когда-то пела Слава, люди любят, когда их вместе любовь разбудит. От крепких русских объятий или нежных и долгих французских поцелуев.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. С марта банки начнут блокировать переводы россиян при наличии вредоносного программного обеспечения у гаджета. Однако, как заявили РИА Новости, в Думском комитете по финансовому рынку для выявления вирусов нужно будет получить согласие клиента. Перезаключить договоры требуется до сентября следующего года. С минувшего января заработал приказ Центробанка, который вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций. Теперь в списке 12 критериев. В МВД напомнили о сроках замены паспорта. Обращаться в миграционное подразделение полиции для получения замены внутреннего паспорта необходимо в 14, 20 и 45 лет. Кроме этого, в ведомстве заявили ТАСС, что документ заново выдадут в случае утраты, причем граждане имеют право не носить с собой паспорт, закон обязывает лишь иметь такой документ. Реновация в Москве затронула около миллиона граждан. Столичные мэрии заявили, что с начала года в эксплуатацию ввели свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет реализации программы. Полностью расселены больше 140 домов. Отмечается, что новые технологии строительства сократили средний срок возведения жилья. Если раньше было 15 месяцев, то теперь 13. Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Москве на предстоящей неделе. В центре ФОБОС заявили, что завтра и послезавтра в дневные часы ожидается до 26 градусов. По ночам не выше плюс 14. Местами пройдут грозовые дожди. В среду резко похолодает. Дневная температура будет до 18 градусов. Это соответствует климатической норме сентября. Прогнозируются дожди. Такая же погода ожидается в четверг и пятницу. А вот в выходные снова потеплеет до августовских показателей. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: 9 августа. Лето потихоньку выходит на финишную прямую. А погода, ну что погода? Пока тепло, кому-то жарко, супер солнечно. Потом может быть холодно и дождливо, как поется в песне. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. А еще у нас бабье лето есть с вами в запасе. Я надеюсь, оно придет в наши города. Но пока солнце светит в окно и как бы с намеком на нас говорит. Придет, придет бабье лето. Ждите, ребята.

0: Реклама на русском.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
4: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
5: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Спасибо, дорогой Роман Архипов. Все будет хорошо. Да, все будет очень хорошо. И в этом часе у нас на русском, и в следующем. А потом все это счастье можно будет умножить на любое вам понравившееся число, потому что найдем с 18 по Москве стол заказов. Сами понимаете, сколько всего у нас еще с вами хорошего. Так что настраиваемся и отдыхаем дальше. Зиверт, Артика Масти, команды Hi-Fi. Ну а сейчас лирика, способная растопить любое ледяное сердце. Наваи, Мона и Есенин на русском радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандан», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Только что послушали группу Arctic Asti, «Никому не отдам» называлась эта песня. И в этот момент мне захотелось сказать вам, чтобы вы, дорогие слушатели русского радио, никому не отдавали свою возможность побывать на самом ярком событии этого года, где соберутся все самые любимые артисты. И под ваши громкие аплодисменты мы будем вручать им золотые граммофоны. Да, вы угадали, это вручение национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». В этом году в Москве праздник пройдет 5 декабря. Время подготовиться и у нас есть, и у вас есть. В общем, забронируйте у себя в календаре этот день для того, чтобы отправиться на золотой граммофон. Ну а все подробности прямо сейчас посмотрите во всех официальных соцсетях Русского радио и на сайте rusradio.ru. Ну и до встречи 5 декабря в Москве на золотом граммофоне.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Все будет хорошо.

0: русском.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с Офис Мак.
9: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Русское радио приглашает.
19: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
18: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
19: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
20: 6+.
21: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
22: Категория 16+.
23: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Вячеслав Макаров и его новинка «Дай мне еще один шанс». И вот здесь спрятан самый главный подводный камень. Важно, чтобы это был по-настоящему первый и последний раз. Один шанс. Потому что если человек просит шанс, мы его даем, а потом опять сидит, просит и грустными глазами на нас смотрит. Это уже не один шанс. Так что здесь все по-честному.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Любимая на русском. Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами в России могут сократить до суток. Как пишет ТАСС, правительство планирует в следующем году внести в Госдуму такой законопроект. Сейчас общий для всех автомобилистов срок оплаты штрафов составляет 60 дней. Однако в МВД говорили, что собственники транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, могут за это время беспрепятственно выехать за пределы России. Предполагается, что спустя сутки машина с иностранными номерами будет задержана, пока владелец не оплатит штраф. Средняя пенсия госслужащих в России составляет почти 40 тысяч рублей, причем такой размер выплаты как у работающих, так и неработающих пенсионеров из числа федеральных государственных служащих. Всего их около 100 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. В среднем неработающие пенсионеры сейчас получают почти 26 тысяч рублей. Черногория до сих пор не уточнила новые правила въезда для россиян после 31 октября. В российском МИДе заявили, что при любых изменениях необходимо соблюдать юридические процедуры, прописанные в действующем двустороннем соглашении о взаимных поездках граждан. В июле сообщалось, что правительство Черногории ввело ограничения для россиян. Въезжать в страну без визы можно до предстоящего ноября. Такое решение приняли в рамках вступления в Евросоюз. В российской премьер-лиге продолжается третий тур. В первом матче второго игрового дня московская «Динамо» победила махачкалинская «Динамо» со счетом 3-1. В эти минуты начинается встреча действующего чемпиона «Зенита» с дебютантом высшего дивизиона «Родиной». Также сегодня «Спартак» примет «Краснодар», а «Рубин» сыграет с «Оренбургом». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Будем дальше выбирать свое чудо, свою любовь, свою работу, свой отдых. Еду мы, кстати, тоже с вами выбираем тщательно. Кто что любит: рыбу, мясо, соленое, сладкое, фрукты, овощи. А кто-то рот на замок и сидит, ничего не ест. Духовная пища у людей, вода и листья салата максимум. И худеть специально не надо. Ты всегда худой, стройный, как кипарис. И следующая песня будет точно не в коня корм, хотя даже если вы сделаете ее максимально громко, килограммов в фигуре она не прибавит. А что прибавит? Классного настроения. Я, Крылов Илья, заряжаюсь вместе с вами. Поехали. Ешьте все, что хочется. Похудеем позже.

0: Реклама на русском.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
4: Подходи к людям с линейкой и начинай измерять им лицо. Если спросят, зачем, говори, что ты лицемер.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Не было поздно. Чем раньше вы пришлете шутку собственного сочинения на русское радио, тем лучше для вас. Успеть нужно до конца календарного лета, до 31 августа. Но пока дерзайте, творите и заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. А лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями можно познакомиться прямо сейчас на нашем сайте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: для тебя.
1: Новая песня на русском.
0: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

Мама вообще плохого, непонятного никогда ничего не скажет. И только с годами, когда вырастаешь, все больше и больше понимаешь слова родителей, мудрость их мыслей, как же они попадают в точку своими советами, словами, как же они не ошибаются, а нас все в омут с головой тянет, и вечную головоломку в своей голове мы устраиваем. А зачем? Слушали бы маму, ничего бы этого не было.

0: новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-27. Город Москва. 18+. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.
6: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Русское радио приглашает.
12: Здорово, кожаные мешки!
11: Гарик Харламов.
13: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
11: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
12: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
14: 6+.
15: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
16: Такие мы удивительные люди.
15: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16.

0: 17, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

вот этого не надо, нет. Кто грустит, давайте грустное лицо сменим на счастливое. И в этом нам поможет стол заказов Русского радио. Начинаем по традиции 18 с небольшим по Москве, после новостей, которые сегодня рассказывает нам Рустам Каримов. Послушаем новости, а потом начнем общаться. Пишите во все мессенджеры Русского, наш номер 8-916-003-105-7. Есть у нас еще и канал в Максе, там оставляйте приветы и поздравления. И жду вас я, Крылов Илья, в ВК и Одноклассниках Русского радио. Вперед из песни, как говорится, но сейчас у нас будет музыкальный огонь от группы «Серебро».

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: За каждым нервным тиком прячется удивительная история.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил всем регионам обдумать запрет на продажу вейпов. С июня региональным властям разрешили самостоятельно устанавливать такое ограничение, однако решение приняли лишь 5 субъектов федерации. Это Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области. По словам Володина, законы о запрете продавать вейпы несовершеннолетним и об ограничении рекламы не привели к сокращению точек продаж табачной продукции. Россияне в июле чаще продавали валюту, чем покупали. Это коснулось операций с долларом и евро, как в онлайне, так и в офлайне. Как пишет ТАСС, средние чеки таких конвертаций снизились примерно на 100 условных единиц. Больше всего операций с иностранной валютой пришлось на наличные. Американскую валюту обменивают вдвое чаще, чем европейскую. Социальный фонд усилит контроль за выплатами медицинским работникам. Парламентская газета пишет, что проверки станут регулярными и обязательными. Если раньше соцфонд запрашивал документы у больниц по своему усмотрению, то теперь это станет его прямой обязанностью. Основная цель – сократить ошибки в начислениях. Причем хотят исключить ситуации, когда сотрудникам недоплачивают или, наоборот, необоснованно переплачивают. В руководстве Европейской федерации плавания заявили о праве России провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году. В организации сообщили, что в ближайшие дни обсудят этот вопрос с российской стороной. После этого примут окончательное решение. Причем Европейская федерация плавания готова допускать россиян на свои турниры с флагом и гимном, но если это одобрят страны, принимающие соревнования. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добро пожаловать в стол заказов русского радио. Меня зовут Илья Крылов. Давайте пообщаемся, послушаем любимые песни и поздравим с праздником. Ну и, конечно же, сегодня, 9 августа, все праздничные слова отправляются строителям нашей огромной страны. Всем, кто любит создавать что-то своими руками, строить или заниматься ремонтом. Это поздравление летит вам. С Днем строителя вас поздравляет компания «Андулин». Уже 30 лет «Андулин» доказывает, надежная кровля может быть простой в монтаже и понятной каждому, чтобы и мастер, и новичок справились на ура. Желаем всем созидателям вдохновения, отличных результатов и удовольствия от каждого завершенного дела. С праздником!

0: Новая песня на русском. Улетай, улетай,
1: улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио. Самое лето. Стол заказов Русского радио.
1: Продолжаем программу. Следующее поздравление летит в город Тверь для Марии, которая, внимание, четвертый день празднует свой день рождения. Ого! Я думал, свадьба, столько людей гуляют, оказывается, нет, еще и дни рождения. Итак, Мария, яхты не угоняй, кроликов не обижай, вот рилсики снимай. Мария знает, о чем идет речь. На самом деле, тебе крепкого здоровья, любви, счастья, всего самого наилучшего. Оставайся такой же веселой. А еще сегодня день воздушных поцелуев. Лови воздушный поцелуй, который заставит вас улыбнуться, и пусть эта улыбка останется с вами до следующего дня рождения, написал нам Андрей. Русское радио присоединяется. Маша, зажигайте, отдыхайте, чтобы вся Тверь гудела. Дальше. Наталья из Калининграда пишет. Привет Александру из Москвы. Давно не слышала, куда пропал. Звони. От Марии привет Русскому радио и мужу Алексею Радостеву в город Волгодонск. Он сейчас готовит плов на костре. Я прям чувствую аромат в студии Русского радио. Плова на костре стоит. Хорошо вам там поесть и послушать песни любимые. Можно поздравить мою бабулю Лиду из Минеральных Вод с 80-летием? Ну, конечно же, можно. Желаем здоровья, тепла родных, радовать. Мы тебя любим. С днем рождения, дорогая мама, бабушка и прабабушка. Вы тоже все подключайтесь, пишите 8-916-003-105-7 и все соцсети Русского радио работают. Ваши приветы и поздравления принимают.
0: Русское радио.

0: Девочку, как танцует она, платится у нее в черешенку, около радиоприемника кружится, ждет поздравления. Итак, добрый вечер, Русское радио. Хотим поздравить дорогую, любимую нашу внучку Машеньку Миронову. Ей исполнилось 11 лет. Пожелайте хорошего настроения, надежных, верных друзей, чтобы все мечты сбывались. Мы все тебя любим и ждем в гости бабушка и дедушка Мироновы, поселок Лежнево, Ивановской области. Русское радио присоединяется к поздравлениям. Дальше. ООО АРМ «Строй всех с праздником строителя» Владимир Мороз поздравил. Русское радио, большой привет друзьям, близким в город Электростали от Евгения, от жены Ксюши вижу послание. Передайте привет мужу Артему Епаеву, поздравляю его с началом хоккейного сезона и хочу, чтобы его хоккейная семья «Астра» процветала. Ну, мы за хоккей тоже, ваши ребята, болеем. Вот это вот меня вообще поразило. Поздравление. Привет. Пользуясь случаем, хочу поздравить бывшего с Днем Строителя. Вот уже 50 лет строит из себя фиг знает что. Дописала любовь. Ну вы, ребята, даете, конечно.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Это воскресный стол заказов на русском. Сообщений очень много. Читаю. Привет, Русское радио. Я Максим из Красноярского края. Передайте, пожалуйста, привет любимой супруге Евгении Ванюшиной, любимым дочкам Ирине и Сашуле, сыну Геннадию, внучку Костеньке, любимой теще Татьяне Алексеевне. Спасибо, пожалуйста. От Лены послание. Мужа Сергея Широбокова с праздником, с Днем строителя. Желаю здоровья, силы, чтобы работа хорошо оплачивалась. От Алины послание. Спешу передать привет мужу Павлу. Очень сильно его люблю. Спасибо за наших замечательных сыновей Костю и Ваню. Спасибо за нашу семью. Это самое главное. Желаю всем яркого, счастливого, теплого месяца лета. Игорь Орлов к нам подключился. Привет, Русское радио. Большой привет любимым девчонкам Оксане, Виктории и Евгении Орловым. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, группе отдыхающих привет. Это Хачатурян и Рыженкова из Мордовии. Хорошо отдохнуть.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
0: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
5: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. «След». Премьера в 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия в 22.20. В понедельник на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки. Но не ушла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем большой привет.
1: Привет-привет. Как дела? Откуда ты шел-шел на русское радио? Пришел ты, как всегда, из каких-то интересных мест на работу приходишь.
0: Да, лето вообще это такая спонтанная история. Вот, кстати, у меня... Расскажу, что было вчера вечером. Неожиданно встретились мы с моей второй половинкой и решили, а давай мы неожиданно пойдем и поедем по городу, покатаемся на самокатах. И заехали мы совершенно случайно в какое-то место. Там была какая-то дискотека под открытым небом. Я подумал, что вот лето, это, понимаешь, это синоним слова спонтанность. Надо... идти, куда глаза глядят, и искать приключения. Друзья,
1: точно
0: пока...
1: что-нибудь найдешь. Да?
0: Что-нибудь точно найдешь. И причем и дискотека была хорошая. Или и мы такие красивые, потанцевали. Ну, в общем, друзья, выбирайтесь из дома, пока еще тепло.
1: Найдешь или на свою голову, или на свои ноги.
0: Или на другое место тоже. Ты не стал его...
1: Вот это место пригодится.
0: Мы на нем сидим в эфире, да?
1: Будешь сидеть, да, крутить песни. Ладно, я тоже побежал, пойду, успею отхватить кусочек сладкий этого вечера.
0: Хороших приключений этим вечером.
1: Да, спасибо, пока.
0: Пока.
2: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпросвещение утвердило новый перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. В список включили в том числе издания по истории новых регионов и учебник по обществознанию для колледжей и техникумов. Также документ охватывает все основные предметы. Для учебников, исключенных из перечня, установили предельный срок использования, чтобы постепенно перейти на новые издания. Россияне с октября смогут пополнять счет наличными через любой банкомат. Центробанки заявили, что новый механизм будет работать через систему быстрых платежей. Однако подключение банков к такому сервису будет добровольным. Внесенная в банкомат сумма не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. За один месяц разрешат носить не больше 200 тысяч. Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет приравниваться к переводу между счетами. Фельдшеры с сентября смогут оказывать первичную наркологическую помощь. Это если в больнице нет специалиста по профилю психиатрия и наркология. В Думском комитете по охране здоровья заявили РИА Новости, что все решения фельдшер должен согласовать с профильным врачом из диспансерного отделения. Такое нововведение поможет частично решить вопрос доступности наркологической помощи в маленьких городах и поселениях. Больше половины опрошенных россиян с домашними животными ведут отдельный бюджет на питомцев. Среди них треть ежемесячно откладывают фиксированную сумму на корм, ветеринарные услуги и другие регулярные расходы. Как пишет ТАСС, 40% имеют отдельный финансовый резерв на случай непредвиденных расходов на питомца. В основном так делают владельцы собак. Каждый пятый предпочитает просто учитывать расходы на домашнее животное в общем семейном бюджете без формирования накоплений. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском. На русском радио Артем Сорокин.
2: А я вам так скажу, в День строителя. Все мы с вами по жизни в некотором смысле строители, друзья. Просто у каждого своя стройка. Ну, например, программисты строят цифровые замки, менеджеры строят замки из отчетов, родители строят характер ребенка, используя арматуру запретов и бетон любви. Ну и все мы воскресным вечером строим какие-то планы на ближайшие часы и, конечно, грандиозные планы на следующую неделю. Строим профессионально, качественно, с душой. Так что с праздником, коллеги, по стройке жизни, и с праздником тех, для кого строительство — это профессиональная сфера. Сорокин с вами в ближайшие часы. Всем большущий привет. Полетели!

Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

Как можно было сказать и про вчерашнюю субботу? Боже мой, ты идеальна. Ты что творишь всегда за гранью? Ты моя нереальная. Ну, потому что вчера была она, суббота. А вот воскресенье — это уже оно. И вообще, смотрите, понедельник — он, вторник — он, среда — она, четверг — он, пятница — она, суббота — она, воскресенье — оно. Что мы с тобой делать-то будем? Оно! А что делать? Ну, просто приятно завершать что-то максимально приятное для души и для тела поделать, для желудка, для настроения. Ну, а русское радио тут как тут. Поддержим мы вас этим вечером хитами, суперхитами, мегахитами, альфа-хитами, омега-хитами, асти-хитами, савич-хитами, Елена Север-хитами. Секретный роман в продолжении вечера.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: В том коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Да, все-таки мечты сбываются. И у Анны Асти они тоже сбылись. Как-то Аня призналась, что в детстве была влюблена в Диму Билана, и работа с ним стала для нее исполнением давней мечты. Аня рассказала, что в подростковом возрасте следила за творчеством Димы Билана по телевизору и даже не мечтала о встрече. А в итоге они не только записали дуэт, но и подружились. Вот так вот. А все потому, что, мечтая о чем-то, мы как бы, ну, посылаем сигналы в сторону космоса, и космос-то слышит нас. А если делать все правильно, то в итоге мечта может воплотиться в реальность. Другое просто, что иногда это бойся своих мечт, а иногда, ну вот, что-то сбывается, а ты уже такой думаешь, да, в общем-то, оно мне уже как бы и не нужно сейчас. Короче говоря, вот здорово, когда это сбывается тогда, когда оно тебе реально нужно. Тему мечт продолжим на русском этим прекрасным воскресным вечером с Hi-Fi. Седьмой лепесток. Отрывайте. Аромат.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Алла Довлатова. Недавно я вспомнила крылатое выражение «голубая кровь», а сегодня хочу продолжить эту тему. Все знают выражение «из грязи в князи». Это издевка в адрес человека, который выбился из самой бедности в богатство, но, приобретя славу, зазнался и от прежних знакомых начал воротить нос. А появилось это выражение благодаря Алексею Толстому. В его романе «Петр I» фраза «из грязи в князи» характеризуется ближайший сподвижник императора Александр Меньшиков, сын придворного конюха. В 13 лет, начав карьеру с должности денщика, Меньшиков дослужился до высочайших военных и административных наград, стал одним из крупнейших землевладельцев Российской империи, получил титул светлейшего князя Ижорского и даже стал первым губернатором Санкт-Петербурга. Сделавшись князем, простолюдин Меньшиков стал символом Петровской эпохи, давшей большие возможности людям разных сословий. Но, к сожалению, проворовался и, лишившись всего состояния и богатейшей недвижимости, был сослан семьей в Сибирь. Вот и думай теперь, если уж повезло выбиться в князи, то нужно и соответствовать высшему чину и рангу, и ни при каких чинах не воровать и не зазнаваться, чтобы достойно пройти все испытания и огонь, и воду, и медные трубы. Кстати, еще одно крылатое выражение, о котором я вам как-нибудь расскажу. А пока прощаюсь с вами, до скорой встречи в эфире. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

с 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском. Е-е-е.

0: Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+.
8: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
8: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
10: 6+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости.

0: и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Жара – это когда ты выходишь из душа и через минуту понимаешь, нужно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Я спустя

нет, нет, не права все-таки Лена Терлеева. Нужно нам солнце, очень нужно. 3 недели до превращения нашей летней кареты в сентябрьскую тыкву, так что лето нужно. Тем более тут синоптики нас обрадовали. Вторая половина следующей недели станет чуть ли не самой холодной за все лето в нашем столичном регионе. В среду резко похолодает, будут ливни, порывистый ветер, а температура опустится ночью до плюс 7, плюс 18 днем. Хотя вот вижу, многие в комментариях говорят: ура, жары не будет, наконец-то прохлада. Ну, в общем, так-то оно да, жара вымучивает с одной стороны, но, дорогие мои дорогие, учитывая, что до следующего лета в нашем регионе, как обычно, зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда, я думаю, что, ну, надо нам пропитаться вот этой жаришкой, чтобы немножко подгорело, и потом уже с легкой совестью, как говорится, в осень.

0: Реклама на русском.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
2: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы че, с ума сошли?»
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин на 20% увеличил ежедневные покупки валюты и золота. Всего в августе на такие операции направят 136 миллиардов рублей. Это примерно 20 миллиардов больше прогнозных нефтегазовых доходов бюджета. Согласно бюджетному правилу, все доходы, полученные при цене на нефть выше уровня отсечения, направляют на покупку валюты и золота – Фонд национального благосостояния. В ином случае Минфин, наоборот, продает валюту и золото. Рыбных дней в детских садах и школах станет больше. Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, которые расширяют ассортимент блюд для детей. Парламентская газета пишет, что впервые добавили водоросли в качестве ингредиентов. Также детям будут чаще предлагать блюда из рыбы. А еще в документе указаны рецепты и предпочтительные методы приготовления морепродуктов. В Москве на МЦК начали тестировать полностью беспилотный поезд «Ласточка». Как пишет РИА Новости, это четвертый уровень автоматизации. В этом случае в кабине отсутствует машинист. Функцию контроля выполняет оператор-диспетчер. Причем один сотрудник способен одновременно следить за работой сразу четырех составов и при необходимости вмешиваться в процесс дистанционно. Например, тормозить поезд, управлять дверьми и климатической системой. Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Москве на предстоящей неделе. В центре ФОБОС заявили, что завтра и послезавтра в дневные часы ожидается до 26 градусов, по ночам не выше плюс 14, местами пройдут грозовые дожди. В среду резко похолодает, дневная температура будет до 18 градусов, это соответствует климатической норме сентября. Прогнозируются дожди, такая же погода ожидается в четверг и пятницу. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, фраза «делай все, что нравится» в день строителя звучит, мне кажется, так себе. Все-таки строительство — это вообще дело такое серьезное, дело обстоятельное. Да и сами строители — люди солидные. А представляете, если бы в день строителя все строители одевались в свою форму, разбивали об голову кирпичи и купались бы в цементе. Это было бы забавно, это было бы забавно. С праздником, дорогие строители, вам удачи, пусть ваша отрасль развивается, пусть дома строятся, пусть цемент производится, пусть арматура стоит, и проблемы с ней тоже никакой не будет. И, конечно же, счастья вам личного, профессионального, ну и пусть ваша сфера приносит вам только радость и наслаждение. Так, в начале этого часа я, Сорокин, приготовил пословицы и поговорки о труде и строительстве. Ну, например, так, давайте пальцы загибать. Дело мастера боится. А кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Построить здание надо иметь знание. Вот это вот прям про строителей. Дом возвести — не плетень заплести. У плохого мастера и пила плохая. А не бравшись за топор, избы не срубишь. Не топор тешит, а плотник. Вот такие дела. С праздником, дорогие. Ну и, конечно, лучшие песни в этом часе для вас. Воскресным вечером. Меня зовут Артем Сорокин. В продолжении «Гости из будущего».

Главное, чтобы лифт не сломался, когда живешь на 25 этаже. Сломанный лифт все-таки это лучший повод вспомнить, что жизнь — это движение вверх, шаг за шагом, шаг за шагом. Слушайте, я читаю наш домовой чат иногда, живу в районе Химок, и у нас сломанные лифты — это, а в доме у нас их два, грузовой и обычный. Так вот, сломанные лифты в нашем доме — это самая обсуждаемая тема. Когда они ломаются, ну просто все, чат превращается в такое, ну просто место возмущения. Как же это раздражает. Особенно, когда с тяжелыми сумками или с коляской идешь. Это, конечно, невероятно. Или вот как недавно Дмитрий Оленин сказал, покупаешь два арбуза, идешь на 25 этаж к своей девушке. Да уж.

Ну вот мечтал весь прошедший год Сергей Жуков собрать Лужники, что и сделал в конце июля. Юбилейный концерт «Руки вверх» прошли 25-26 июля на Большой спортивной арене Лужники в Москве. Кстати, выступление это в Лужниках произвело на Сергея огромное впечатление. Артист признался, что от эмоций буквально терял почву под ногами и пообещал, что этот вечер навсегда сохранится в его сердце. Ну и, кстати, интересно, что после этих концертов рейтинг «Руки вверх» у россиян взлетел. Переместился он с 26 на 6 строчку рейтинга, опередив таких артистов, как Мия Бойко, Гуф и Дима Билан. Ну, в общем, я не думаю, что для Сергея Жукова это имеет какое-то прям большое значение. Все-таки для него другие вещи, пожалуй, главные. Но то, что концерты прошли с аншлагом и с таким вдохновением, воодушевлением, с этим Сергея Жукова точно можно вот сейчас уже, выдохнув, можно точно поздравить. Может быть, и в следующем году тоже нечто подобное состоится. 2028 в столице Русской радио вместе с вами. Вечер будет прекрасный. У нас впереди «Елка», Сергей Лазарев и «Серебро».

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Вот оно какое!
2: Наше
3: утро!
2: Русские перцы!
4: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
5: Ну, так и с людьми.
6: Так
5: и
6: в жизни. Ну, у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
5: Все знают. У тебя дома Валера?
6: Да, и Валера есть.
4: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
5: Валера, это фен.
4: Валера, пришло твое время.
5: Да.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки из...

0: А все-таки яйцо – удивительное сооружение природы, и в День строителя об этом хочется отдельно сказать. Более того, яйцо, наверное, настоящий инженерный шедевр. Вот четыре загадки его строения подготовил я для вас, друзья. Ну, смотрите, скорлупа кажется монолитной, но оказывается, она пронизана тысячами микроскопических пор. Через них зародыш дышит, а внутрь проникают бактерии. Именно поэтому яйца нельзя мыть перед хранением, смывается защитная пленка. Внутри скорлупы есть две такие тугие белковые нити, которые удерживают желток строго по центру. Они работают как подвеска, чтобы зародыш не бился о стенки при любых поворотах яйца. Желток всегда плавает вверх, потому что он легче белка, а его оболочка – это самая прочная из всех биологических мембран. Она выдерживает давление в 4-5 раз больше, чем нужно для раздавливания сырого желтка пальцами. Ну а белок – это не просто еда, а сложный коктейль. Из антибактериальных ферментов он стерилизует пространство вокруг зародыша и постепенно расходуется, превращаясь в питание для растущего цыпленка. И кто после этого скажет, что яйцо – это не инженерный шедевр? Ну что, можно сказать, что яйцо – это тоже что-то такое природное, строительное, очень даже и гениальное. С Днем строителя всех вас, всех, кто причастен к этой сфере. Будем сегодня поздравлять, много поздравлять в столе заказов, ну и просто так говорить о том, как важны для нас строители в нашей жизни.
1: Артём Сорокин на русском радио. Найду.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о рисках изменения правил выдачи семейной ипотеки до октября. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что люди не готовы брать льготный кредит со ставкой выше 6%. Отметил, что необходимо установить дополнительные льготы многодетным семьям. Хотя не стоит забывать о возможностях бюджета и состоянии рынка, подчеркнул зампред правительства. После октября власти планируют дифференцировать ставки в зависимости от числа детей в семье, а еще вдвое могут сократить срок кредитования. Минфин сообщил о новом обсуждении эксперимента по онлайн-торговле алкоголем. В этой дискуссии участвуют в том числе Минсельхоз, Минэкономразвитие и Минпромторг. Хотят разрешить реализацию спиртных напитков через Почту России и маркетплейсы. Продавать алкоголь с доставкой в России запрещено почти 20 лет, причем правительство вносило в Госдуму законопроект об онлайн-продаже российского вина. Инициативу так и не рассмотрели. В МВД заявили о праве граждан не носить с собой внутренний паспорт. В ведомстве заявили, что законодательство обязывает лишь иметь такой документ. Подчеркнули, что обращаться в миграционное подразделение полиции для получения и замены паспорта россиянам необходимо в 14, 20 и 45 лет. Кроме этого, документ заново выдадут в случае утраты. Действующий чемпион России по футболу «Зенит» сенсационно проиграл дебютанту российской премьер-лиги. В матче третьего тура петербургский клуб дома уступил московской родине. Пока «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, однако в эти минуты играют «Спартак» и «Краснодар», которые имеют в активе столько же очков. Кроме этого, «Рубин» принимает «Оренбург». Третий тур завершится завтра матчем «Факела» и «Ахмата». На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Что такое плюсы выходных? Это когда можешь делать все, что хочешь. А что такое минусы выходных? А когда уже ничего и не хочется делать. Да, частенько выходные заканчиваются, и ты понимаешь, что вновь из того, что было запланировано на выходные, сделано, ну, в лучшем случае, в половину, а в худшем случае вообще ничего не сделано из того, что запланировал. Но, знаете, друзья, мне кажется, что отдых без пользы, вот когда ты вообще ничего не сделал, просто тюленем валялся, это лучшая польза для нервной системы. Для мозга перезагрузка, для тела перезагрузка. Такая полезная лень, я бы это так сформулировал. А значит, следующие выходные начнем с большим запасом энергии, если вдруг у вас было в этот раз именно таким образом. Привет всем большой!

испокон веков человек хотел быть выше облаков и, может быть, для этого строил высокие башни, высокие здания, ну, по крайней мере, пытался это делать. Я не знаю, вот совпадение или нет, но, оказывается, в день строителя, 9 августа, только 1173 года. Как вы думаете, что началось, друзья? Началось строительство Пизанской башни в Италии. Оно растянулось, между прочим, на 200 лет из-за войн и проблем с грунтом. Ее неоднократно, надолго оставляли. Уже через 5 лет после начала работ стала заметна просадка фундамента на мягком грунте, вызвавшая знаменитый наклон Пизанской башни. Инженеры пытались компенсировать крен, возводя верхние этажи с наклоном в противоположную сторону, из-за чего башня получилась не только падающей, но и слегка такой изогнутой. К концу 20 века башня могла рухнуть, поэтому в 90-х годах ее закрыли на реконструкцию и уменьшили наклон на 45 сантиметров, выпрямив до уровня начала 19 века. А сейчас ее состояние стабильно, хотя угол наклона по-прежнему превышает 3 градуса, а с самой высокой точки открывается живописный вид на город Пизу. Был я в этом месте, красиво, хочется еще раз побывать, но вот забавно, что именно в день строителя когда-то началось возведение Пизанской башни. Товарищи строители, пусть у вас будет хорошие башни, а не такие, как там, в Пизе.

Свежая песня Натальи Подольской, Регины Тодоренко «Подруга» на русском радио. Хотя, как мы помним по песне певицы Славы, подруги бывают разные. Помните? «А я не буду плакать, подруги в жилетку. В сердце я поставлю черную метку. Я не знаю, как так получилось, моя подруга в тебя влюбилась». Ну, в общем, да, разные подруги бывают. Уже через полчаса мы будем передавать приветы хорошим подругам, хорошим друзьям. И, конечно же, поздравлять строителей с Днем Строителя. Важный праздник. Сколько вообще такой шумихи вчера было, сегодня. Такое ощущение, что у нас вся страна строители. И вот по количеству ваших приветов, ваших поздравлений, видно, насколько этот праздник важен для вас. Много родственников, много друзей, много знакомых, коллег. Мы их будем поздравлять уже через полчаса на русском.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на come2t.t2.ru.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
7: Город Москва. 18+. Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

Джонни на русском радио, не смогу забыть. Ну, как номер паспорта, пин-код карты, код домофона, пароль от почты. Нельзя забывать номер русского радио, по которому уже в следующем часе мы будем общаться. Пишите в наши мессенджеры уже сейчас. Плюс 7-916-003-105-7. Друзья, как всегда, рассказываю, что я в порядке живой очереди читаю приветы. Но что потом не было обид, просто вот что вижу, что и читаю. В порядке очереди, как говорится. Как будто как в магазине, да, вот примерно то же самое у нас в столе заказ.

0: Добрые, хорошие пожелания. Пожелания в финале недели и на следующую неделю. Поздравления с Днем Строителя, с вашими личными праздниками. Все это приветствуется. Подробности расскажу. И, конечно, лучшие, любимые песни. Все это впереди. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэкономразвития пообещали разработать меры господдержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейсов. Этим также занимаются Минфин, налоговые службы и Центробанк. В Минэке отметили, что главная задача – бесперебойная поставка товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям. Проекты предложения вскоре должны внести в правительство. При атаках беспилотников были повреждены сортировочные центры, в том числе в Подмосковье, Краснодарском крае, Ленинградской, Самарской и Тульской областях. С марта банки начнут блокировать переводы россиян при наличии вредоносного программного обеспечения у гаджета. Однако, как заявили РИА Новости в Думском комитете по финансовому рынку, для выявления вирусов нужно будет получить согласие клиента. Перезаключить договоры требуется до сентября следующего года. С минувшего января заработал приказ Центробанка, который вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций. Теперь в списке 12 критериев. Минздрав изменит правила покупки лекарств для детей с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Собираются уточнить порядок передачи незарегистрированных в России препаратов, а информацию о выдаче будут вносить в единую систему. Согласно поправкам, получать незарегистрированные лекарства и медизделия смогут законный представитель ребенка или пациент старше 18 лет, если лечение продолжается. В следующем году будет 7 сокращенных рабочих недель. Это следует из проекта производственного календаря, который размещен на сайте Минтруда. Согласно документу, россиян ожидает 5 трехдневных выходных в феврале, марте, дважды в мае и в июне. 4 выходных подряд будет в ноябре, а предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Стол заказов, который этим воскресным вечером мы с вами начинаем выкладывать из кирпичиков. Как будто из кирпичиков. Из счастья дни пусть сложатся, и труд твой героический финансово умножится. С днем строителя! Дорогие, с днем строителя, все, кто причастен к этой сфере. Пусть в вашей жизни все складывается так, как вы хотите сами того. Потому что мы люди, которые не связаны со строительством, порой лишь догадываемся, что же у вас там происходит. Но вот вы в этой сфере специалисты, вы в нее погружены, вы знаете лучше нас, вы знаете краше нас. И, короче говоря, пусть вот как хотите, так и будет. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры ваши сообщения этим вечером. Меня зовут Артем Сорокин. Я с вами до полуночи готов передавать приветы со всего света. Так, ну что, начинаем. Смотрю, что уже есть на данный момент. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю своего любимого братика с днем рождения. Ему сегодня 42 годика. Братик родной, пусть всегда у тебя будет в твоей семье все хорошо. Ты, мамуля и Викуля, моя семья. Хорошо, отдохните на морюшке, ваша Виктория Пугачева, станица Сергеевская. И еще с днем строителя, моего друга Сорокина Александра Валерьевича. Вот так вот. Однофамильцы. Пошли, однофамильцы. Все, начинаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, вижу, на ладонях лежит ваш смартфон, и вы пишете, сочиняете сообщение. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры, стол заказов. Меня зовут Артем Сорокин, читаю ваше сообщение. Русское радио, здравствуйте, мы вас очень любим, всегда слушаем и наслаждаемся вашими хорошими песнями. Меня зовут Евгения, я хочу поздравить свою маму Людмилу с Днем Строителя. Здоровья ей! И ее золотым рукам. Люблю ее очень сильно. Любимое русское радио, обожаю вас слушать. Передайте привет любимому человеку Егору, мужу. Дальше. Привет Саше, пишет Наталья из Калининграда. Саше, который летал ночью, наблюдала твой полет. Ты ангел легких полетов и мягкой посадки. Сразу вспомнился фильм с Янковским «Полеты во сне и наяву». Наталья, спасибо за воспоминания. Надо пересмотреть классику с Янковским, с Гурченко. Ну почему же выходные заканчиваются, а? Но вот когда завтра смотреть? Завтра понедельник. Вот сегодня, наверное, после работы приду и буду старенький фильм пересматривать. Ну что, стол заказов продолжается, время еще море. Пишите, а я буду читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет моему мужу Алексу. Едем сейчас в машине. А еще огромный привет моим дорогим родителям Марине и Виталию, пишет Юлия Милушова, если я правильно понимаю. Очень скучаю по своим родителям. Пусть родные всегда будут рядом. С днем строителя. Привет, Артем. Хочу поздравить тебя и ваш прекрасный коллектив с этим праздником. Вы делаете красивой и комфортной жизнь. Без вашего труда и таланта невозможно будущее. Но это то, о чем я говорил, что все мы в некотором смысле строители. Каждый строит что-то свое в жизни. Пусть новые успехи будут грандиозными, впечатляют, вдохновляют на дальнейшие свершения. И привет моему брату Михаилу, он домой приехал. Пойду в гости к нему. Приятного вечера и эфира. Дальше. Добрый вечер, уважаемые. Передайте привет моей любимой бабулечке Вере Александровне Пальмира. Дальше. Светлана Никитина, моего любимого строителя Александра Никитина, с профессиональным праздником. Горжусь твоими золотыми руками. Каждое окно, которое ты ставишь, новый взгляд на мир. Главное, не переутомляйся. Ну, это вообще проблема всех строителей. Они часто переутомляются и часто не берегут себя. Товарищи строители, ваше здоровье важно для нас, помните.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Тополиный пух, классика от Иванушек только что на русском радио. Это вот когда у нас Дима Морозов и Антон Юрьев что-нибудь такое делают, что не нравится Полине Жуковой. Я говорю: Полин, пусть они говорят: Тополина, Тополина. Добрый вечер, русское радио. Очень люблю вас слушать в дороге. И не только. Хочу передать привет Саше и попросить включить песню Юлии Савичевой. Это Сонечка написала. Ольга Владимировна Трубчанинова. Здравствуйте, русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Жене. Мы сейчас далеко друг от друга, но я его очень люблю и скучаю. Привет, к нам в гости на Кавказ приехал мой друг, коллега Константин Леонидович. Передайте ему и Райчихинску, пожалуйста, привет. С уважением, Руслан. Всем доброго дня, я из Донецка, ДНР. Людмила пишет: очень хочу поздравить своего зятя Богдана Глазкова с днем рождения. Желаю ему мирного неба и никакой больше проблемы. Ты наш герой. Здоровья тебе и благополучия. Добрый вечер, русское радио. Передайте привет маме Екатерине, папе Артему. Поставьте нам хорошую песню. Маша написала: передайте привет маме Екатерине. Еще раз передаем. Добрый вечер, дорогой русское радио. Татьяна пишет: поздравляю всех родных и близких с днем воздушных поцелуев. Также передаю большой привет Алексею, с которым я познакомилась почти год назад в Жилино Московской области. Желаю Алексею всего самого наилучшего и крепкого здоровья. Лови тоже воздушный поцелуйчик. Татьяна из Балашихи.

Без стола заказов нельзя. И поэтому мы продолжаем передавать приветы. Даниил Жомов пишет у нас на странице ВКонтакте. Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет нашей учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы номер 1 имени Синисало. Она сейчас лежит в кровати, не уходит. Даниил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Даниил, ценю вас за ваше внимание к вашей учительнице. Учительница сейчас пострадала от укуса змеи, я так понимаю. Ну и мы, в общем, желаем ей выздоровления. Михаил Владимирский, добрый вечер, любимое, дорогое Русское радио. Артем, спасибо за эфир. Хочу передать привет дорогой Ольге Михайловне. Большое спасибо за учебу, за поддержку, помощь и за ценные советы. Вам желаю хорошего вечера, Михаил. Большое спасибо. Людмила, наша постоянная слушательница, отличного настроения, хорошей недели тебе и Рустаму. Людмила, и всем слушателям Русского радио. Вот распространяем на всех это пожелание. Всех причастных к празднику, желаю всего самого хорошего. Поздравляю с прошедшим днем физкультурника, моего крестного Бехтелева Сергея Борисовича. А еще всех пушистиков и их хозяев с прошедшим всемирным днем кошек. Моя принцесса передает привет. Громкое мяу! Громкое мяу! Вот какое мяу? Просто мяу? Или такое, когда кошка недовольна? Мяу! Людмила, как это прозвучало? Так вот, принцесса говорит мяу Русскому радио. Обнимаю всех вас, мои дорогие, любимые друзья, музыкальные диджеи, ведущие новостей Русского радио. Ваша навеки Людмила.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение. Подождите, звонит
1: Активизируй.
2: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут
2: еще... Мне никто не звонит.
0: А почему, подождите, ребят, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А мне вот нравится такое стихотворение: строить глазки может каждый, строить козни тоже не вопрос, а построить дом многоэтажный – это вам не шутки, а всерьез. С днем строителя! Поздравляем! Добрый вечер, Русское радио. Андрей Евгеньевич пишет: передайте огромный привет проводнику поезда «Анапа-Москва». Вагон номер 5. Суворова Алене. Алена, ты мне очень понравилась, я тебя очень сильно люблю. Андрей Евгеньевич, вот только человек понравился и уже признается в любви. Ну, Андрей Евгеньевич, 5 баллов. Любимому супругу Павлу Коваленко, с наступающим праздником военно-воздушных сил. Люблю тебя бесконечно, горжусь, желаю тебе здоровья. Это Алина пишет, жена Алина. Желаю тебе терпения, успехов, выдержки и сил. Любим тебя. Сыновья Ваня и Костя и Алина. Елена пишет: доброй ночи, Артем, передай это послание моей любимой бусинке, моя самая родная, любимая доченька. Нет ничего дороже и роднее в этой жизни. Я тебя очень сильно люблю и от всей души желаю, чтобы ты была счастлива. Мама Лена, город Егорьевск. Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет маме Екатерине и папе Артему. Катюша, доброго, прекрасного воскресного вечера. Замечательно провели день в Подмосковье, в чудном городе Серпухов. Хочу всем людям передать огромный привет и пожелать находить энергию в нашей природе, в нашей

0: нашей культуре и друг в друге. Максиму большая благодарность, что погуляли вместе. Это было шикарно. От Катюши всех обняла. Все, друзья, финальное сообщение в столе заказов прозвучало, но я вас не отпускаю. У нас впереди очень много песен. Будем правильно завершать это воскресенье.
1: Артем Сорокин.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил всем регионам обдумать запрет на продажу вейпов. С июня региональным властям разрешили самостоятельно устанавливать такое ограничение, однако решение приняли лишь 5 субъектов федерации. Это Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области. По словам Володина, законы о запрете продавать вейпы несовершеннолетним и об ограничении рекламы не привели к сокращению точек продаж табачной продукции. Срок оплаты штрафов для автомобилей с иностранными номерами в России могут сократить до суток. Как пишет ТАСС, правительство планирует в следующем году внести в Госдуму такой законопроект. Сейчас общий для всех автомобилистов срок оплаты штрафов составляет 60 дней. Однако в МВД говорили, что собственники транспортных средств, зарегистрированных за рубежом, могут за это время беспрепятственно выехать за пределы России. Предполагается, что спустя сутки машина с иностранными номерами будет задержана, пока владелец не оплатит штраф. Аналитики назвали размер зарплаты для максимального пенсионного коэффициента. Необходимо зарабатывать минимум 74 тысячи рублей в месяц. В августе следующего года будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий по старости с учетом сформированных у работающих граждан в нынешнем году пенсионных коэффициентов. Краснодар стал единоличным лидером российской премьер-лиги. В матче третьего тура действующий вице-чемпион на выезде победил «Спартак» со счетом 2-1. Теперь у краснодарцев 9 очков. Ближайшие преследователи – «Зенит», «Спартак», «Балтика» и «Махачкалинская Динамо». У них по 6 очков. Ранее сегодня «Зенит» сенсационно проиграл дебютанту высшего дивизиона московской родине со счетом 1-2. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Эх, ну что, меньше часа остается до полуночи, воскресенье заканчивается, понедельник наступает, и я решил вам предложить провести понедельник в таком шуточном формате, друзья, делать на работе что-то такое, что всем поднимет настроение, ну в том числе и вам. Ну давайте расскажу, как, например, составьте список слов-паразитов вашего начальника, что он вам традиционно там говорит, синергия, кейсы, движ, какие типичные слова вашего начальника, и зачеркивайте каждое произнесенное слово. Как только соберете полную строку, громко крикните «Бинго!» и скажите, что вы так одобряете стратегию начальника. Дальше. Что-то, что называется офисный паркур. Превратите поход до кулера в полосу препятствий. Обходите стулья зигзагом, перепрыгивайте через провода осторожно и делайте вид, что вы в матрице, уворачиваясь от летящих бумаг. Ну, если ваша работа связана с офисом. Дальше. Принцип помидора. Все его знают. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, а здесь наоборот. Работайте 5 минут, отдыхайте 25 минут. И в эти 25 минут обязательно громко пойте песни русского радио. Так, в 12 часов дня в понедельник остановитесь, встаньте со стула, громко похлопайте в ладоши и скажите «Поздравляю, мы пережили половину понедельника, ура!» Ну и устройте такой фальшивый салют из конфетти, дырокол плюс бумага. Остаток дня пройдет просто как праздник. В общем, я за то, чтобы понедельник проходил в хорошем настроении. Кто, если не мы, будем улучшать друг другу настроение? Ну и, конечно, рядом русское радио.

Да, вот приходишь такой на работу в понедельник, и еще лучше после отпуска смотришь на работу и говоришь ей: «Кто ты такая? Я тебя не знаю, и вообще я забыл, что нужно делать и как нужно работать. И вообще моя продуктивность до конца августа невысокая». Кстати говоря, Юрий Киселев, который только что спел песню «Кто ты такая» на русском радио, в разных интервью делился мыслями о продуктивности и о работе. Как-то на вопрос, как он успевает заниматься и музыкой, и бизнесом, он ответил в шутку так: «Жертвую сном и свободным временем». При этом подчеркивал, что многое удается благодаря сильной команде, меня окружают профессионалы, это, безусловно, облегчает мне жизнь. А еще Юрий Киселев отмечал, что ключ к успеху – готовность учиться и не бояться трудностей, а любое сложное время воспринимать как окно возможностей. Вот хорошая мысль, мне понравилась. Непростые времена воспринимать как окно возможностей. Не как черную полосу, а как полосу, которая пока может быть и черноватая, но скоро она станет серой, а потом и белой.

едет по трассам, по дорогам страны или других стран, знаете, друзья, вы не одиноки, мы с вами вместе на одной волне, волне русского радио. Нас объединяют и любимые песни, и хиты, и новинки, и свежие песни, и любимые шоу. И, кстати, уже завтра, в понедельник, 10 августа, события на русском радио. Ну, я бы даже это назвал такой вот неожиданностью, прям совсем неожиданностью. В вечернем шоу вас ждут некоторые очень интересные изменения. Я вам так вот подмигиваю, очень интересные изменения, очень-очень интересные изменения. Это прям будет неожиданно, но совсем неожиданно. Ну вот прям совсем-совсем неожиданно. Так что включайте, да, вечернее шоу. Ну а день, как обычно, начнет утреннее шоу «Русские перцы» с 7 утра по Москве. Меня зовут Артем Сорокин, с вами еще полчасика посижу, потом придет Андрей Макеев. В ближайшие минуты будем слушать Владимира Преснякова, Анну Асти и группу «Добро».

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Как я готовлю заливного осетра? Беру минтай и всем заливаю, что это осетр. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: куда еще можно посмотреть на песни «Молния», как не на прогноз погоды? У нас завтра в столице без молний, солнечно, переменная облачность, а вот вторая половина недели с дождями и с прохладой. Вашему региону, вашему городу хорошей погоды, даже если пока она не очень. Помните, друзья, что в прогнозе погоды что самое надежное? Ну, то, что он меняется через каждые 2 часа. Так что, если пока не очень, скоро наладится. А в следующем часе на русском мой коллега Андрей Макеев проведет с вами ближайшие часы, а значит, хорошая музыкальная погода точно гарантирована. Меня зовут Артем Сорокин. Вам желаю легкого понедельника. Пусть все пройдет быстро, весело. Конечно же, под лучшие любимые песни. Ну и не забывайте то, что говорил чуть ранее. Вечером обязательно включайте в понедельник наше вечернее шоу. Там вас ждет сюрприз. Все, убегаю в следующем часе. Андрей Макеев. Пока.
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минпросвещение утвердило новый перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. Список включили в том числе издания по истории новых регионов и учебник по обществознанию для колледжей и техникумов. Также документ охватывает все основные предметы. Для учебников, исключенных из перечня, установили предельный срок использования, чтобы постепенно перейти на новые издания. Социальный фонд усилит контроль за выплатами медицинским работникам. Парламентская газета пишет, что проверки станут регулярными и обязательными. Если раньше соцфонд запрашивал документы у больниц по своему усмотрению, то теперь это станет его прямой обязанностью. Основная цель – сократить ошибки в начислениях. Причем хотят исключить ситуации, когда сотрудникам недоплачивают или, наоборот, необоснованно переплачивают. В Москве на МЦК начали тестировать полностью беспилотный поезд «Ласточка». Как пишет РИА Новости, это четвертый уровень автоматизации. В этом случае в кабине отсутствует машинист. Функцию контроля выполняет оператор-диспетчер. Причем один сотрудник способен одновременно следить за работой сразу четырех составов и при необходимости вмешиваться в процесс дистанционно. Например, тормозить поезд, управлять дверьми и климатической системой. Москвичей на наступившей неделе ожидает неустойчивая погода. По данным центра ФОБОС, сегодня и завтра дневная температура будет подниматься до 26 градусов. Ночные часы будут не выше плюс 14. Местами возможны грозовые дожди. В среду резко похолодает, днем будет до 18 градусов. Это соответствует климатической норме сентября. Прогнозируются дожди. Такая же погода ожидается в четверг и пятницу, а в выходные снова потеплеет. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
2: Ну, потому что вам
3: молодец, Бедрос.
2: Вам надо просто купить не вот этот спектрум. Помнишь раньше?
3: ZX-спектрум, да. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
2: Вот, а вам надо какой-нибудь современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
3: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
1: Какой сейчас, кстати, Pentium?
2: Не, сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Ну, если вы прямо сейчас на себя примеряете роль спящей красавицы или спящего красавца, то пусть ваш сон ничего совершенно не беспокоит, потому что у нас с вами у всех впереди рабочая неделя, которая, естественно, готовит нам какие-то разные сюрпризы, и, возможно, придется где-то попереживать, понервничать. Если сейчас есть возможность отдохнуть, отдыхайте, пожалуйста, и представляйте себе что-то такое приятное и успокаивающее. Например, море под музыку Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Это Марго на русском радио. Заметьте, что песня называется не «Мой», а «Мое». То есть она, эта песня, подходит под абсолютно любую ситуацию. Главное, чтобы вот это ощущение обладания чего-то, сладкое ощущение, испытывалось под нее максимально ярко. Спасибо большое за такую новинку. Мы будем дальше с вами слушать самое лучшее, любимое в эфире русского радио. И это конкретно ваше. И те эмоции, которые вы испытываете, тоже ваши. Пусть они вас радуют, балуют и нравятся вам. Винтаж вместе с нами далее на русском.

0: Если такое событие в вашей жизни произошло на днях, мы, конечно же, вас со всей души поздравляем. Естественно, уже какой-то этап жизни пройден, какая-то вершина жизни достигнута, поэтому можно немножко поставить свои эмоции на стоп, чтобы оглядеться, осмотреться и потом уже понять, куда вам двигаться дальше. Если, в принципе, вершины никакие не достигаются, тоже можно поставить свою жизнь на стоп хотя бы какое-то время. Отдохните, пожалуйста.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.
2: Ты не придешь.

Лето, ролики, коленки, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне.

И в памяти обычно все как в тумане. По крайней мере, все какие-то события, которые происходят в нашей жизни и которые происходили, приобретают какие-то особые такие туманные очертания, но весьма-весьма симпатичные. Хотя, может быть, когда мы проживали эти события, когда они были в нашей жизни, мы как-то об этом даже не думали. А уже, когда проходит какое-то время, понимаешь, что да, что-то в этом моменте или в тех моментах жизни было. Пусть эти моменты случаются с вами прямо сейчас и греют вас, конечно же, под музыку Русского радио.

Ну, конечно, учитывая, что сейчас у нас с вами продолжается лето, вот только с помощью таких вещей, которые нас окружают, могут быть высечены на сердце разные совершенно образы. Можно уже добавить немножко аромата арбуза сюда же, потому что арбузы созрели. Ну, дыни уж тем более. Я про них вообще ничего не говорю. Ну, и вообще какие-то фруктовые ароматы, пожалуйста, добавьте обязательно, потому что лето без них как-то не представляется в целом. Ну, и у нас есть с вами... Еще месяц, еще август для того, чтобы дополнить все эти образы самыми необходимыми впечатлениями, ароматами и прочими вещами, которые потом нас будут греть зимой обязательно. Поэтому над августом работаем, про июль уже ничего не говорю, потому что июль у нас остался в прошлом. Пусть про об этом споет нас Файвста прямо сейчас в эфире Русского радио. Ну а что касается дальнейшей музыкальной кампании, смотрите, у нас и Юлиана Караулова впереди, и Фабрика, и Вячеслав Макаров, также ждем его вместе с диджеем Демиксером совместное творчество. Ну и Максим на горизонте. Вот такие планы, вот такие образы.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла

Но если вспомнить теорию литературы, то у каждой истории есть еще и три основные части. Это завязка, кульминация и развязка. В какой части истории этой своей жизни находитесь вы прямо сейчас? Это большой вопрос, конечно. Есть такое ощущение, что ты живешь в состоянии какой-то постоянной кульминации, ну или завязки. Главное, что не развязки, чтобы финал был как можно дальше, как можно больше в нашей жизни было таких событий, которые вызывали у нас интерес, как в хорошей, конечно, истории. Ну и чтобы мы в этой истории были, безусловно, счастливы и чувствовали себя действительно настоящими героями, которыми восхищаются. Ну а музыка, соответствующая, как всегда, в эфире Русского радио, подчеркивает любую историю.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приветствую вас всех в эфире русского радио. Этой ночью, по крайней мере, у меня сейчас перед глазами 2 часа ровно. Можно уже писать свои сообщения, если вдруг вам не спится по какой-то причине, ну или вы находитесь в каком-то другом часовом поясе, более комфортном, более прямо сейчас живом, динамичном, где уже бушует понедельник, где уже идут какие-то важные дела, ну и, естественно, вспоминают про какие-то приятные события, о которых хочется сегодня поговорить, в том числе и про дни рождения ваших близких, родных, друзей, коллег и так далее. Пишите в стол заказов. Меня зовут Андрей Макеев. Моя фотография уже есть в постах русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Это пост для стола заказов. Жду ваши приятности. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если память подводит, на всякий случай напомню, что прямо сейчас можно написать сообщение для стола заказов русского радио в Одноклассниках, как примеры, что можно написать. Вот Денис нам сообщает практически всю свою жизнь, ну, сегодня, вот то, что у него произошло. За выходные пробега 1300 километров из Карелии, город Петрозаводска, до Петербурга и обратно. Мне очень понравилось в культурной столице музеи, экскурсия по реке Неве. Погода была солнечная, хорошая компания. В общем, Дэн счастлив. Всем привет, кто узнал прямо сейчас Дениса. Я думаю, что весь Петербург здесь в этом числе, потому что, ну, такого счастливого человека всегда видно за версту, тем более в Петербурге. Но нет, действительно согласен, что Петербург вдохновляет на то, чтобы возвращаться в свои родные пенаты уже немножко оккультуренным, одухотворенным и воодушевленным. Поэтому, да, молодец, Денис, что написал сообщение. Вот так же пишите нам, сообщайте, как у вас прошли выходные. В Одноклассниках всем рады, всех ждем.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если вас пока еще никто не отвез на море, можно просто послушать приветы, в том числе и морские, здесь, в столе заказов русского радио, которые отправляют нам сюда те, кто, во-первых, отдыхает на море прямо сейчас, или те, кто живет возле моря. Ну, вот, как пример, Аллочка из Сочи, от нее всем морской привет и прекрасного волшебного настроения. С уважением и с любовью. Ну, естественно, когда человек находится в районе моря, то там только с уважением, только с любовью могут прилетать всякие приятные слова. Потому что, ну, море само по себе настраивает именно на такой поток мыслей благоприятный. Поэтому вам всем рекомендую периодически туда отправляться. Вот такой мой совет. Ну, ничего такого. Привет детям Александре, Дмитрию и Анастасии Черкасовым. Едем от бабушек домой. Лето еще продолжается. Это самое главное, нам сообщает Евгений. Напоминаю, да, чтобы мы не расстраивались по всяким пустякам. Лето еще продолжается. Отдыхаем, готовимся в отпуск. Желаем вам роста и новых побед. Ну, видимо, всем, кто слушает русское радио. Команда по футболу «Мелодия» из города Апрелевки. Вам отдельный огромный привет от Евгения. Собственно, это сообщение к нам сюда прилетело. Пишите и вы. Напомню, что все свои приятности можете оставить прямо сейчас в официальном аккаунте русского радио во ВКонтакте. Там есть моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. Всех приветствую.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ваши сообщения ищу во всех соцсетях Русского радио. Прямо сейчас вы можете зайти во ВКонтакте или в Одноклассники, в наш официальный аккаунт Русского радио. Там есть посты для стола заказов. И вот под ними, пожалуйста, пишите все то, что необходимо мне в течение этого часа прочитать. Хочется поздравить доченьку Светлану с поступлением в Дальневосточный федеральный университет. Пусть все сложится, как ты хочешь. Любит бесконечно. Юлия Зуева из города Иркутска. Она же, собственно, и автор этого сообщения. Всему Барнаулу доброго утра. У нас уже 6:10 утра. Ну, наверное, учитывая, что сообщение пришло в 6:10. 6:21 у вас сейчас в Барнауле, да, скорее всего? Понедельник, но здесь все совпадает у нас. Хочу пожелать всем хорошего рабочего дня. Мария, спасибо вам большое. Пишите нам, пожалуйста, сообщение еще. И взаимно. Пусть у вас день проходит под музыку Русского радио. Самое главное, я знаю, что понедельник пройдет очень легко, быстро и, самое главное, с удовольствием, что очень важно. Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках, в ВКонтакте можно оставить свои приятности. Дмитрий Колдун, слушаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, судя по сообщениям, Дальний Восток уже давно проснулся и уже работает, и не спит. Понятное дело, почему. И, соответственно, оттуда приходит сообщение. Доброе утро, город Находки. Привет всему магазину нашему. Дальторг сервис, хороших вам продаж. Еще привет любимому мужу Тимофею Смелому. Люблю тебя, спасибо, что ты есть у меня. Это Ева написала нам сообщение. Так, ну не только Дальний Восток сейчас не спит. Вот, например, огромный привет Александру Мартынцу из города Пскова, который сейчас находится в больнице, в Богданово, в фермоотделении. Не волнуйся, Александрыч. Здесь даже написано так: не волнуйся, Саныч. Вот не буду перебирать сообщения. Не волнуйся, Саныч, все будет обязательно хорошо. Обязательно скоро выпишут. Ну, естественно, все этим обязательно заканчивается. Слово «обязательно» мне должно прозвучать «обязательно». Ладно, пишите сообщение. Напомню, что в ВКонтакте можно прямо сейчас оставить все свои приятности. С удовольствием будем читать. Вот, например, еще сыночка Алексея с днем рождения. Ему исполнилось сегодня 13 лет. Пусть растет счастливым, здоровым мальчиком. Мы очень любим и всегда его поддерживаем во всех начинаниях. Город Березники, Пермский край. Мы тоже здесь, пожалуй, присоединимся. Пусть растет Алексей здоровым, счастливым, красивым, классным. Ну и пусть будет как можно больше классной музыки в его жизни. Артикайс у нас продолжает стол заказов русского радио. Пишите сообщения, всем рады.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот после того, как мы послушали песню про кафель и ванную комнату, как не вспомнить про прошедший день строителя, тем более есть те люди, которым еще не достались поздравления. Но вот как раз от Веры, от всей души поздравления для дедушки Славы с прошедшим праздником, а также привет маме Ане, брату Вове, а также папе Денису. Сейчас на улице пьем чай. Спасибо, дорогой Русское радио, самая лучшая радиостанция. Спасибо вам огромное. Просто интересно, из какого города прилетело к нам сообщение, учитывая, что в Москве 2:30. Ну, возможно, да, откуда-то из Дальнего Востока тоже могло прилететь прямо сейчас это сообщение. Хотя есть люди, которые находятся сейчас в отпусках и, возможно, просто ночью не спят. У них перед глазами море, шумит ночное, можно посидеть на балконе, попить чаю. Ну, в общем, если у вас прямо сейчас что-то такое происходит, можете написать сообщение, подразнитесь немного. Мы вам, конечно, пожелаем приятных впечатлений, чтобы такой отпуск продолжался как можно дольше, с такими вот яркими, классными впечатлениями. Пишите сообщение, напомню, что во ВКонтакте прямо сейчас можно оставить все свои приятности.

Ну, а я, соответственно, загляну в наш официальный аккаунт Русского радио, чтобы вам кое-что сказать. Ну, вернее, что, я буду просто читать, что нам тут пишут для стола заказов Русского радио. А там уже разбирайте, кому что здесь адресовано. Если конкретно вам прилетел привет, то, возможно, от вас потребуется какая-то благодарность. Ну, конкретно прямо сейчас коллектив компании «Ассамедика», бригада номер один, поздравляю с днем рождения оператора Сергея. Очень хочется пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, большой искренней любви. Всем коллегам огромный привет и хорошо отработать ночную смену. Ну и любимому Русскому радио тоже привет прилетел. Здесь у нас от Виктории просьба поставить песню. Ну, естественно, чтобы была веселая, позитивная. Ну вот, собственно, я смотрю, что у нас по плану впереди. У нас и много разного, и веселого, и позитивного в том числе. Вы просто включите Русское радио. Тем более, вы все равно работаете ночью. Что вам делать? Русское радио слушайте. Делайте погромче, ну а дальше уже все песни под любое настроение вам будут, в том числе и веселые, и грустные, и разные. Что еще у нас есть? Хочу передать привет всему коллективу цеха технических фабрикатов из города Курска и города Старого Оскола. Старому Осколу тоже отдельный плавный привет от Дмитрия прилетел. Вижу во ВКонтакте такую вот приятность. Ну а все остальное пока не успею прочитать, подожду следующие выходы и подожду, пока вы еще что-то напишете. Напомню, что во ВКонтакте можно оставить прямо сейчас все свои приятности для стола заказов Русского радио. Заходите, меня зовут Андрей Макеев. С удовольствием читаем, знакомимся, ну и слушаем любимое на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: любимая.
1: Со своей стороны постараюсь справиться, прочитать те сообщения, которые есть на эту минуту для стола заказов русского радио. NU, конечно, огромное спасибо за эти эмоции в нашем эфире. Искренние, настоящие, горячие, как лето, которое у нас сейчас продолжается, и, может быть, как котлета у кого-то. Так, сегодня свой ягодный юбилей празднует Оксана из Челябинска. Пусть вариации счастья будут многогранные. Светлана из Дальнего Востока написала сообщение к нам сюда. Слушайте, как интересно, пусть вариации счастья будут многогранны. А в том числе вариации могут звучать в том числе так же, как и песня NU, которую мы слушали с вами вот буквально только что. Что еще у нас есть? Что нам еще пишут? Всем, кто слушает русское радио, отдельный привет Людмиле Ушаковой из Калининграда написала. Ну и, видимо, как сама себе тоже здесь порадовала, сделала такой сюрприз в виде такого сообщения. Привет Инне Аркадьевне, моему навигатору по жизни. Маршрут построен, люблю тебя. Это Александр написал сообщение. Пусть будет счастлив, пусть будет здорово. Ну и пусть все в жизни обязательно получается. Что еще есть? Любимое русское радио. Хочу передать привет своей любимой семье, любимому мужу, доченькам Лизе и Алине. Как хорошо, что мы собираемся вместе. Давайте собираться чаще. Город Смоленск, жена мама Екатерины написала нам это все. Здесь стол заказов мы с вами закругляем. Следующий уже будет днем. Меня зовут Андрей Макеев. С вами ни в коем случае не прощаюсь. В следующем часе услышимся здесь же.
2: Стол заказов русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио».